есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет прошло?

словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: 김호준.
1: Без песен мир тесен. Рокс.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Мне на плечи луна упала, и во мне вдруг проснулся зверь. Мне свободы всегда не хватало, и я в ночь открываю дверь. Догорели терпенья свечи, ледяная кипит вода. Ухожу, и мне станет легче.

0: что выбирает душа.
1: В жизни разные дороги за века пленили многих. От родимого порога нас по ним судьба ведет. Но бывает не до срока, станет сердцу одиноко, и все чаще издалека голос мамы нас зовет. Возвращайтесь, возвращайтесь в край любимый поскорей. Никогда не забывайте малой родины своей. Возвращайтесь, коль с годами время хуже палача. Где-то там по нам скучает нашей юности причал.

Мы в этом мире повстречались так, случайно. Чужая женщина, моя святая тайна. Чужие губы и глаза, чужое имя. Как жаль, что в жизни вы не стали мне родными. Непредсказуемо.

не всегда светло и гладко. Чужая женщина, великая загадка. Чужой любовью нелегко порой согреться.

Спасибо, милая, что ты была со мной. Чужая женщина, чужая женщина. Спасибо, милая, что ты была со мной.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременные дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25 тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.
1: Доброе утро. Радио Рокс.
2: В судьбе небес в ущерба, но верю, повезет. И я вернусь, где верба, в саду твоем

любишь меня, говоришь о печалях разлуки. Я о том же шепчу, ничего от тебя не тая. Что поделать, коль на

как нелепы бывают порою поступки людей. Мы, имея в руках нежность верной синицы, все глядим в небеса на чужих лебедей.

нелепы бывают порою поступки людей. Но имея в руках нежность верной синицы, все глядим в небеса.

этот мир, где она и он должны быть вместе, временем затертые до дыр. Уравнение любви в два неизвестных сердце поет и стучит тихонько дождь по крыше. Кто-то только ищет, кто-то просто ждет. Ну, а я уже нашел

прикоснешься ты своей рукою маленькое сердце и стрелу. Нарисуешь так, смешно не скрою.

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25, тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров,

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25 тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.
1: Доброе утро!

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать.

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременные дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25, тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.

Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременные дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25 тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Плавненько последний месяц весны уже на исходе. 26 мая на календаре и вторник.
2: Да, друзья, сегодня, оказывается, отмечается День рыжих.
1: Шикарно!
2: И что-то вспоминается мне это вот стишочек: «Рыжий папа, рыжий мама, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосам». Друзья, на Земле, оказывается, рыжих людей всего лишь 2%. В разные века этот цвет волос то ассоциировался с чем-то злым, то входил в моду. Но сегодня поздравляют людей с этим редким оттенком волос. Людей, мне кажется, которые как маленькие солнышки встречаются нам в жизни. И мне бесконечно нравятся вот такие оттенки волос.
1: Но дорогие. Остальные просто завидуют, поэтому и дразниться начинают. Я бы хотел быть рыжим, потому что и роли в кино получал бы, и в театре больше ролей было, потому что исключительный цвет волос, он всегда привлекает внимание. Также сегодня отмечается День хождения босиком. Вот совсем недавно на выходных на Цнянке гулял босиком, потому что до зарплаты еще далековато.
2: Поэтому тебе хромаешь, когда пришел на работу.
1: Возможно, из-за этого. Но вообще ученые говорят, что хождение босиком по разным таким поверхностям не опасным, полезно для здоровья, потому что активизирует кровеносную систему и помогает укрепить здоровье в целом.
2: Точно. А еще сегодня отмечается праздник большого напора. Что же это такое, спросите вы? А я вам отвечу. Это торжество в честь пожарных, которые при помощи сильного напора воды борются с самыми сильными пожарами. Вот сегодня специалисты делятся интересной и полезной информацией о том, каким оборудованием они пользуются. В общем, пускай пожаров будет поменьше, а лучше их пускай совсем не будет, а специалисты пускай пообщаются, почему нет?
1: Да, ну а также сегодня отмечается Всемирный день Дракулы.
2: Вау.
1: Как вам такой праздник? И неспроста 26 мая праздник отмечают, потому что он приурочен к годовщине выхода в свет легендарного готического романа Брэма Стокера «Дракула». Честно говоря, этот роман стал краеугольным камнем в жанре ужасов и породил целый культ. Поэтому, друзья, если любите Брэма Стокера, а также любите историю про Дракулу, кстати, в Англии есть целое дракуловское сообщество, которое этот праздник активно отмечает, можете отметить этот праздник прочтением коллективным этой замечательной книги.
2: Ну вот, можно почитать, а можно еще и потанцевать. Сегодня, друзья, Всемирный день Линди Хопа. Что это такое, спросите вы? Да вот, пожалуйста, это афроамериканский танец родом из Нью-Йорка. Он развивался параллельно с джазом и впитал черты разных-разных стилей. Вот важная часть этого танца — это, конечно, импровизация. Праздник этого танца предположительно возник одновременно с самим Линди Хопом в 20-х годах прошлого столетия. А вот 26 мая — это день рождения одного из основателей танцора Фрэнки Мэннинга. В общем, для празднования сегодня можно организовать вечеринку, мастер-класс, на концерт сходить и, в общем-то, поимпровизировать. Почему нет?
1: Ну хорошо, в стиле Линди Хопа и в жанре хорошего настроения прямо сейчас отправимся к звездам и спросим у них, что день грядущий для нас подготовил.
2: Да, друзья, и совсем скоро со свежей порцией предсказаний вернемся сюда, в студию Радио Рокс. Ну а ближайшие 4 часа обещаем быть с вами мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Симович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме». Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня стоит входить в рабочий процесс постепенно, и перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов.
0: Гороскоп.
1: Овны, пройдитесь вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
2: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
1: Дорогие близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь все-таки сосредоточиться на важном в данный момент.
2: Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом.
1: Дорогие львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге. Вернитесь к ним чуть позже.
2: Девы, оцените свои действия со стороны. Если все выглядит так, как вы хотите, значит, вы в правильном направлении.
1: Весы, инициатива и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
2: Скорпион, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу, поэтому используйте это.
1: А вот вам, дорогие стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством. Оно не даст желаемого результата.
2: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе. Задумайтесь.
1: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея этого дня.
2: И, наконец, рыбы. Вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор, поэтому слушайте себя.
1: Ну и пусть этот день принесет радость и успех всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме.
1: Наташ, смотри, какие интересные новости прилетают из нашей страны.
2: Прям, ну-ка, да? Давай, рассказывай, конечно.
1: Белорус, который работает программистом, зовут его Никита, разработал перчатку, которая вернет руке подвижность и поможет многим. Суть в том, что идею такой перчатки ему, можно сказать, подсказало здоровье у парня, левосторонний гемиапарез, из-за которого сильно ослаблены мышцы. И вот это, конечно же, какие-то ограничения жизненные накладывает. Конечно, и вот Никита в один момент задумался, а как можно сделать так, чтобы кисть работала? В общем, для воплощения идеи в жизни он написал программу. На это целый год понадобилось. Ого. И следующий этап – это уже создание прототипа перчатки, а также серийное производство. В общем, как рассказал сам автор проекта, как вот работает эта перчатка. В общем, датчики считывают сигналы с мышцы, передают их на плату. На этой плате написана программа приведения в движение сервоприводов. И после получения сигнала от мышц, последний приводит нужное движение, в общем, от этого усилия. Значит, алгоритмы эти разрабатывались долго, сейчас и движения пальцев уже отдельные добавляются, и эта перчатка должна облегчить жизнь людям, у которых есть проблемы с двигательными функциями, там, после инсульта восстанавливаться помогают, или же с такими же диагнозами, как у Никиты. В общем, цель благая, я думаю, эта цель скоро будет достигнута, и приятнее вдвойне, что автор это вот этого нас, всего земляк наш.
2: В общем, Никита, если вы нас слышите, мы вас благодарим за то, что вы так пошевелили мозгами, что теперь можно пошевелить вот той рукой, которой раньше это сделать было невозможно.
1: Ну и здоровья, конечно, всем,
2: конечно,
1: хотим пожелать,
2: безусловно,
1: нашим слушателям.
2: Ну, радуют такие новости, это правда. Ну что, а мы двигаемся дальше, друзья. Еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. В Беларуси начинается самая горячая пора вступительной кампании. Сегодня пройдут первые испытания. Централизованный экзамен и тестирование по предмету на выбор. По всей стране будут работать 144 пункта сдачи. Начало испытаний в 11 часов. В стране меняются правила получения писем. С этого дня отправителям больше не нужно оформлять бумажный бланк уведомления о получении для отправления пересылаемых внутри государства. Достаточно указать на конверте или адресном ярлыке тип уведомления – простое или заказное. А в Минске началась установка первых пролетных строений по путепроводу Колесниково-Ратомское. В течение ближайшего месяца планируют приступить к монтажу пролетных строений и со стороны Тимирязева. Напомним, новый путепровод свяжет микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, в Гомеле, Могилеве и Минске. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание Радио Рокс. Белгидромет обещает без существенных осадков. Ветер местами порывами до 18 метров в секунду. В Бресте днем до 25, тепла, в Гродно до 22. В Гомеле воздух прогреется до 19 градусов. В Витебске, Могилеве и столице сегодня плюс 18.

0: подъеме. Рокс.
1: Как же мало мы знаем о растительном мире. И это очень странно, ведь растения нас окружают буквально все время и повсюду, где бы мы ни оказались. Сегодня интересные факты о сюрпризах растительного мира.
2: Все про все.
3: Манцинелловое дерево, слышали о таком? Самое опасное дерево в мире. Один кусочек его плода может отправить вас в реанимацию.
1: Ого.
3: Нельзя не только дотрагиваться до дерева, но и есть его плоды. Даже находиться рядом опасно, поскольку капающая с его веток роса также смертельно опасна.
1: Да, под таким деревом особо не поспишь. А есть еще растение под названием цератония. Это растение всегда дает предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 грамма. И в давние времена они использовались, вот эти семена этого растения, ювелирами в качестве, как вы думаете, чего? Гирь. Потому что теперь эта мера называется в современном понимании каратом.
3: Как интересно. Ну а совсем скоро, друзья, мы узнаем, какое дерево можно доить и каким удивительным свойством растения Кэппл пользуется индийский ловелас.
0: На подъеме.

0: вашими деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Утро только началось, а мы уже рассказываем, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Да, уже можно потерять какое-то количество времени на улице Маяковского от Луговой до Аранской, так же, как и на Сурганово от улицы Кубоколоса до проспекта Независимости.
1: Обратите внимание на Орловскую улицу. От Лилии Коростояновой до Максима Богдановича небольшие затруднения уже есть.
2: Уже придется притормозить на улице Громова от Сергея Есенина до Слободской.
1: Ну и на Кидышко от Калиновского до Филимонова несколько минут потеряете.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто

0: сила в каждой детали.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот, Андрей, на календаре у нас 26 мая, конец учебного года. Сейчас уже с таким трепетом смотришь на этих детей, которые вот последние денечки отхаживают в школу. Уже, в принципе, кто-то учебники сдал, кто-то просто ходит, потому что, ну вот, там весело, а дома пока делать нечего, потому что лагеря еще не начались для отдыха.
2: Ну, а уроки по-прежнему нужно готовить. И, знаешь, я вспоминаю свою школьную жизнь, когда доходило до заданий по математике, я сидел, сопли пускал. Ой. Смотрел на сестру, а рядом мама: давай, какой ответ? И я смотрю на сестру, она головой качает, довольно: нет, тебе не подскажу. И на этом было все. Вот с тех пор математику я не очень-то любил. Ну, а с другой стороны, я смотрю на нынешнее поколение, то дети делают уроки, кто-то сам, да? Кому-то родители активно помогают, а еще
1: по-разному.
2: Даже...
1: по-разному. Сейчас и с помощью вот эти есть ответы, и с помощью искусственного интеллекта.
2: Интернет-помощь.
1: Да.
2: Ну, знаешь, меня поражает, что некоторые школьники даже репетиторов себе по предметам нанимают. Это дикость для меня какая-то.
1: Но это не школьники, это, во-первых, родители им нанимают, это вообще не дикость, а детям надо готовиться к поступлению и повышать свой
2: учебный балл. Как-то можно и самому приложить
1: усилия. Слушай, ну тут вопросов может быть большое количество. Друзья, вот у меня, например, вопрос один. Стоит ли вмешиваться родителям в учебу детей? И если да, то расскажите, вот какую самую нелепую или сложную домашку из школьной программы вы делали вместе со своим ребенком? Вот Андрей вспомнил про маму, что мама сидела, математику делала. А вот я вспоминаю, что да, папа помогал делать уроки, потому что папа как-то в этом лучше разбирался и по математике, и по физике, и по химии.
2: Мужчины сдержаннее в этих отношениях,
1: да,
2: часто.
1: Ну, допустим, когда писалось сочинение,

0: Я вот вспоминаю, что я писала сочинение, потом вся семья садилась и слушала. Но у меня, правда, получалось красиво. Но у нас в классе были ребята, которые ни разу в жизни сами сочинение не написали. Родители всегда писали, понимаешь? Потому что ребенок не мог сам справиться с этой задачей.
1: Ну, вот. А с другой стороны, есть там определенные точки, которых нужно придерживаться. Вот я строго отношусь к каллиграфии письма, для того, чтобы наплевательски это все не происходило, потому что это закладывает основу на всю будущую жизнь.
0: У тебя сейчас
1: жизнь,
0: как раз тот период, когда ты своей доченьке
1: постановка
0: пытаешься...
1: Постановка всего процесса идет.
0: Да, вот именно вот эти навыки привить, и это здорово. А я вспоминаю, ты знаешь, вот по-моему, это было осенью, начало учебного года, и подружка моя рассказывает, что, говорит, сыну в первом классе задали сделать макет осеннего леса, но не из листьев, а из строго экологичных пищевых отходов.
1: Добрый вот вечер,
0: бедные,
1: родители,
0: как
1: называются.
0: Они рассказывали, как они сушили эти арбузные корки, как они высушивали эти банановые корки, чтобы это все сделать. И, говорит, сделали, но, говорит, ребенок пришел под утро, вообще это все как-то немножечко забродило, и ребенок пришел в класс с таким легким флером домашнего вина, но, тем не менее, десяточку-то ему поставили, но всей семьей, говорит, помучились. Ого-го, как.
1: Бывает и так. Школьные годы, они нелегкие, я вам доложу, друзья.
0: Это точно. Друзья, ну что, давайте, дорогие родители, вспомним, какую самую нелепую и сложную домашку из школьной программы вы делали вместе со своим ребенком. Свои комментарии присылайте на наш Viber 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: А еще лучше дозванивайтесь и рассказывайте в прямом эфире Радио Рокс. 8-017-363-10-13.
2: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси начинается самая ответственная пора вступительной кампании. Сегодня пройдут первые испытания, централизованный экзамен и тестирование по предмету на выбор. По всей стране будут работать 144 пункта сдачи. Начало испытаний в 11 часов. По вопросам ЦЭ и ЦТ Республиканский институт контроля знаний запустил горячую линию. Она будет работать 4 дня. Пообщаться со специалистами выпускники 11 классов и их родители смогут именно в дни проведения главных испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. В указанные даты звонить по городскому телефону 311-0079 можно будет с 9 утра до 7 вечера. В Беларуси меняются правила получения писем. С сегодняшнего дня отправителям больше не нужно будет оформлять бумажный бланк уведомления о получении для отправления пересылаемых внутри страны. Достаточно указать на конверте или адресном ярлыке тип уведомления «простое» или «заказное». При этом марки и электронные знаки почтовой оплаты использоваться не будут. Рассчитаться за услугу нужно будет отдельно. Физические лица смогут это сделать наличными или банковской картой. Юридические и ИП будут производить оплату в безналичной форме, в том числе используя электронную авансовую систему. После вручения письма адресату Белпочта самостоятельно распечатает уведомление и доставит его отправителю. В Великом Камне завершается строительство логистического хаба известного российского маркетплейса. Этот мегаобъект станет самым масштабным складским комплексом в нашей стране. Площадь центра превысит 140 тысяч квадратных метров. Под одной крышей гигант совместит функции хранения и высокоскоростной сортировки грузов. Такой формат позволит доставлять заказы в разы быстрее. Параллельно онлайн-платформа запускает масштабную программу поддержки белорусского бизнеса. Проект поможет отечественным предпринимателям быстро масштабировать свое дело на рынке. Специализированные автобусы доставят посетителей на выставку «Белагро-2026» в Минске, передает Белта. Форум принимает Международный выставочный центр. Общественный транспорт будет ходить туда от станции метро Пушкинская, Академии науки, Площадь Победы каждые 20 минут. Автобусы будут брендированы под выставку. Для посетителей она откроется 2 июня в 15 часов и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 до 18.00.
1: Погода.
0: На этой неделе будет влажно и ветрено. Температура воздуха опустится даже ниже границ климатической нормы. Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио Рокс.
2: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветродыханию. Что ищу на своем я пути, даже сам я не знаю.

что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто жил рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату, и опять исполняют ветра

0: быстрее.
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
2: Где хорошее настроение? На Радио Рокс. Где лучшая ведущая? Здесь же. Точное время 8 часов 8 минут. Это утреннее шоу «На подъеме».
3: Да, друзья, на календаре финишная прямая мая. О, красиво как, да? Финишная
2: прямая мая.
3: Да, у меня есть подруга Майя.
2: Вот, передавай привет подруге.
3: Да, так вот, до каникул, друзья, остались считанные дни. Школьники уже мысленно где-то на Нарочи или у бабушки в деревне, или где-нибудь на морском побережье. А вот у родителей действительно такой жаркий этап, финальные домашки. И сегодня в этой связи спрашиваем вас. Вот скажите, пожалуйста, считаете вы, друзья, нужным вмешиваться в учебный процесс своих собственных детей? Если да, то расскажите о самом тяжелом домашнем задании, которое вы делали вместе со своими детьми.
2: Мне почему-то песня Осина вспоминается. Плачет мамочка в автомате, вся в слезах и в губной помаде.
3: А мне другая песня вспоминается. Сделать хотел козу грозу, а получил козу. Да.
2: Ну, надеемся, что недаром преподаватели время на школьников тратили, потому что вот пишет бабушка. Бабушка школьника Николая.
3: О!
2: Да, самая нелепая подделка была в школе, задана это кормушку для птиц сделать. Но из конкретного чертежа и по технологии. Представь, вот дают тебе бизнес-план, так сказать. Мы с внуком пилили. Бабушка, я напоминаю. Шлифовали, сколачивали эту виллу 3 дня. Птицы в нее так и не прилетели. Наверное, побоялись архитектурных излишеств. Ну, слишком по-богатому сделали.
3: Как повезло внуку с бабушкой, а? Бабушка и в огонь, и в воду. И
2: как не повезло бабушке с домашним заданием. Вот.
3: Да. Игорь написал: ребята, второй класс был, помню, у моего ребенка. Задание такое: принесите в школу образец почвы своего двора и опишите ее состав. Это, по-моему, по географии, наверное.
2: Или по химии.
3: Да нет. На улице январь, земля промерзла, как бетон. Я в 11 вечера, ребята, с топором и фонариком во дворе вырубал кусок льда с грязью. Но соседи думали, что точно заметаю какие-то следы преступления.
2: Это как будто бы школа на Колыме находилась, знаешь.
3: Ну, а Игорь же, батя года, ты смотри.
2: Но пошел же,
3: проникся.
2: Да?
3: Молодец! Вам прям золотую медаль школьную, Игорь, вручаем.
2: А вот Сергей пишет: я по профессии отец-программист. Видишь, так. Указал так. И я никогда не думал, что будут какие-то проблемы с математикой, потому что я в свое время на зубок ее знал. Сын, второй класс, вроде ничего беды не предвещало. Приносит задание: напишите сказку про то, как ноль поссорился с единицей. Я свою кандидатскую, честно говоря, легче защищал, чем писать вот этот сценарий мыльной оперы про математику. Это что за подход такой творческий?
3: Не, круто вообще.
2: Единица и ноль, цифровые технологии.
3: А я бы попробовала. Кстати говоря, ребят, тут же можно, вот будучи в таком уже зрелом возрасте, посредством вот этой помощи детям позакрывать какие-то свои школьные гештальты, потому что в школе казалось это немыслимым сделать такое домашнее задание. А сейчас думаешь, елки-палки, так это же даже интересно.
2: Ну и в грязь лицом тоже не нужно ударить. Вот вы в школе что-то не доучили, приносит ваше чадо именно задание по этой теме, в которой вы не гугу. Самый простой вариант сказать: слушай, я, конечно, могу тебе помочь, но я хочу, чтобы
3: давай
2: в этой жизни ты сам.
3: Сам, да. Ну что, друзья, отличное начало. Ваши истории мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: Совсем скоро появится страница ВКонтакте Радио Рокс М. Туда тоже присылайте свои домашние задания.
3: Да, ну и звоните 8017-363-1013. Какое самое нелепое домашнее задание вы делали со своими детьми?
1: Рокс на подъеме.

0: значит не умею.
1: На подъеме.
2: Через 6 минут стартует рубрика «Верю, не верю», где мы принесли 3 новости, одна из них неправдивая.
3: Да, друзья, вам с этими новостями, как новостному эксперту настоящему, придется разобраться в прямом эфире на Радио Рокс, поэтому звоните 8017-363-1013.
1: Дорожная обстановка.
2: А дороги столицы сегодня нас радуют такой низкой относительно для этого времени загруженности. 4 балла. Местами есть затруднения.
3: Ну, вот на проспекте Независимости от улицы Филимонова до Сурганова придется простоять 10 минут. На минутку, минуткой меньше простоите на Одинцово от улицы Скрипникова до Тимошенко. Те же 9 минут проведете на Пономаренко от Бельского до Жукова. Ну и 6 минут на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
2: Слушайте Радио Рокс и хорошей вам дороги.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бали.
3: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт mcso.by. Телефон 029-607-1324.
0: Радио «Рокс».
4: Мы семейные люди со стажем.

0: Верю, не верю.
1: На сколько процентов мы сегодня окажемся хорошими или плохими, решать вам. Но только после того, как возьмете в руки телефон и наберете 8017-363-1013. Это номер студии Радио Рокс. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
2: Вячеслав.
3: Вячеслав, очень приятно. Меня зовут Наталья, рядом со мной Андрей. И мы вам приготовили для вас, Вячеслав, сегодня три новости. Продегустируйте, пожалуйста, и скажите, какую есть точно не будете. Итак, смотрите, первая новость у нас из Лас-Вегаса. Там прошла первая в мире олимпиада под допингом.
1: Опа.
3: Соревнования, где допинг разрешен. И есть уже свои победители.
1: Это первая новость. Вторая новость из Америки. Там собака выстрелила из дробовика и ранила женщину. Ух, такие они суровые американцы.
3: Слава богу, все хорошо закончилось, все живы. Ну и третья новость, тоже из Америки. Мужчина ограбил банк, требуя перевести его деньги на его же счет.
1: Так, я правильно понимаю, его деньги на его же счет?
3: Да, пришел в банк и стал грабить банк.
1: Странный парень.
2: Хороший парень.
3: Вячеслав, у вас такой смех красивый. Давайте-ка вот так вот легко разберемся с этими новостями. Мы пока дуем. Счет 1-0. У вас вон...
1: Прошлая неделя тоже вся у нас в молоко.
3: Я не знаю, что это такое?
1: Черная полоса. В понедельник нас мама родила, видно.
3: Ладно,
1: так.
3: Ладно, кстати, да. Давайте разбираться.
1: Сомнения есть какие-то по поводу новости? Хотя бы одной.
2: Ну, я думаю, третья новость.
3: Третья, да?
1: Ага.
3: Ну, давайте рассказывать. Смотрите, житель Флориды, угрожая ножом, заявил кассиру в банке: «Отдайте мои сбережения мне».
1: Так.
3: Когда ему объяснили, что это вообще бессмысленно, он сказал: «А я хочу почувствовать острые ощущения». В общем,
2: вот ребят, вот.
3: Арестован за тупость. Все.
1: Просто аттракцион устроил, да? Ну, я не знаю, может, какие-то нарушения есть у этого парня. Может, не хватает адреналина в жизни.
3: Вячеслав, просто смейтесь. У меня утро уже сложилось.
1: Ладно. Раз уж пошла такая песня, про вторую новость расскажу.
3: Давай.
1: Где собака выстрелила из дробовика и ранила женщину. В общем, питомец остался в машине с заряженным ружьем. Не то чтобы ему дали в лапы его, вот оно рядом лежало. Пока владельцы вышли в магазин, и во время движения по салону собака случайно задела оружие, и произошел, соответственно, выстрел. Дробь пробила дверь автомобиля, попала в руку женщины, которая в тот момент находилась неподалеку у светофора. Ну, конечно, пострадавшей оказали помощь, ее жизни ничто не угрожает, а собака-рецидивист, наверное, была бо-бо-бо как наказана.
3: Ну, разбираются-то, да, с этим...
2: Да.
3: Происшествия.
1: Гангстером-псом.
3: Да.
2: Интересный вопрос.
3: Да. Ну и вот расскажу вам про олимпиаду под допингом. В общем, в программах легкая атлетика, плавание, силовые виды. Из 42 участников олимпиады чистыми, ну понимаете, были только четверо.
1: Трезвыми, можно даже сказать.
3: Греческий пловец некий Кристиан Голомеев установил рекорд. 50 метров вольным стилем он проплыл за 20,81 секунды в полиуретановом костюме, который не разрешен на официальных турнирах. А официальной федерации рекорд не признан, хотя это рекорд. И победа принесла Голомееву 1 миллион
1: нормально.
3: Долларов, да. За здоровьем спортсменов следят врачи. Организаторы заявляют, что примененные вещества должны быть одобрены управлением по пищевым продуктам и медикаментам США. Вот так.
1: Хорошее соревнование, веселое, я думаю.
3: Это веселые старты. Верите, Вячеслав?
2: Очень весело.
1: Не в ту сторону побежал, и так два дня бежал, знаешь, человек. Сил навалом. В общем, видите, запутали вас, наверное, мы.
2: Да, запутали полностью.
3: Ну что, Вячеслав, прыгаем в бассейн и поплыли.
1: Даже без бассейна можно просто по земле плыть.
3: Ладно. Вячеслав, иду на Вайбер, смотрю, что там творится. А тут, ой, мама моя. Смотрите, вот чтобы не соврать. 1-2-1-2-1-2-3. 1-3-2-1-2-2-2-2. Больше за двоечку. Почему не поверили?
1: Какой-то
3: в собаку?
1: Сигнал в космос цифровой передала только что.
3: Вообще.
1: Непонятно. В общем, давайте я буду считать до трех, а вы принимайте окончательное решение. Поехали. 1, 2, 3.
3: Новость номер
2: 2.
1: Про собаку и дробовик, да?
2: Да.
3: Не.
1: Это первая наша победа за последнее время.
3: Это был фальшстарт. Давайте еще раз. На старт. Внимание. Какая? Первая или третья?
2: Третья.
3: Ну, теперь молодец.
1: Конечно. Грабанул себя сам в банке.
3: Кстати, новость третью Андрей Симович придумал сам. Мне кажется, в главной роли ты и сам снялся, да?
1: Конечно. Квентин Тарантино в своих фильмах.
3: Слушайте, почему мне сегодня хочется все равно присудить победу нашему Вячеславу, а?
1: Да, пожалуйста, бога ради. Главное, что азарт, игра и процесс, понимаете?
3: Я хочу сказать, что Вячеслав победил плохое настроение вообще, по-моему, во всей стране. Люди, ну у кого осталось плохое настроение после присутствия этого человека у нас в эфире? Вячеслав, спасибо вам огромное, передавайте приветы.
2: И вам всем спасибо.
3: Спасибо. Все?
2: Всем своим друзьям.
3: Молодец.
1: Все. Им, наверное, очень весело с вами.
3: Веселый человек. Спасибо, Вячеслав. Пообещайте, что придете еще как-нибудь вот на днях.
2: Хорошо, все.
3: Все.
1: Хорошего дня вам.
3: Всего доброго.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

небеса навела, то скорки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы. Сюрпризы жизни разные порой случались, но мы

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют в субботу 30 мая с 10.30 до 12.30 от улицы Ленина до Мельникайте, а также с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. Решение принято столичными властями в связи с проведением массового мероприятия. В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». По 31 мая сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах. В Минске построят еще 3 спорткомплекса. Они появятся на улице Нарочанской, Малинина и в жилом районе Медвежино. Все они строятся за счет бюджета.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: В Бразилии растет дерево, сок которого используется как дизельное топливо. Продолжаем рассказывать интересные факты о сюрпризах растительного мира.
2: Все про все.
3: В лесах Бразилии есть не только огромное количество диких обезьян, но также существует дерево, которое называют молочная соска. Если его проткнуть ножом, то из коры польется растительное молочко. Дерево способно за один раз дать целых 4 литра молока. Его можно употреблять в пищу, но сперва его необходимо прокипятить и разбавить водой.
1: Ну а ловеласы Индии часто пользуются уникальным деревом кэппл. Его плоды чрезвычайно душисты. Стоит их попробовать, и человек начинает весь пахнуть фиалкой.
3: Ну надо же.
1: Красиво.
3: Ну а совсем скоро, друзья, мы узнаем, какую пользу приносит колбасное дерево и на какое блюдо по вкусу похож фрукт бамбалан. Интересно? Ну тогда оставайтесь на Радио Рокс.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Автомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Автомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Автомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
7: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
8: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
9: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
10: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
11: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги. 5 баллов. В Минске движение плотное. Обратите внимание на МКАД. От проспекта Независимости до Дачной улицы скорость потока 22 км в час и 8 минут в этой пробке проведете.
2: В два раза больше простоите на Партизанском проспекте, Аранской от велосипедного переулка до Свердлова. 13 минут потеряете на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической улицы.
1: И на 7 минут задержитесь на Якуба Колоса от Белинского до улицы Сурганова.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога. Короче.
0: На подъеме. Рокс.
1: Что там дороги, короче, с нами любое утро веселее.
3: Хохмачи.
1: Как всегда, на утреннем подъеме приносим начало шутки и предлагаем эту шутку вам продолжить.
2: Ну давай, давай, порадуй нас.
1: Сегодня даже, что ли, не шутка, а такая народная мудрость.
2: Ну-ка, давай.
1: Сплетнями сыт не будешь, но...
2: Ну, уши согреешь.
1: Логично.
2: Нормально, да.
1: У каждого из нас были такие ситуации.
2: Так, ребята, раскручиваем эту шутку, пришпандориваем ей хвост и присылаем к нам на Viber 699-102.1 с кодом 33. В конце этого часа обязательно почитаем самые веселые ваши шутки в прямом эфире и отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
1: Сплетнями сыт не будешь, но...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Лето в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Ай-яй-яй, кто у нас лучший шутник сегодня? Через минуту узнаем. Продолжаем шутку. Сплетнями сыт не будешь, но...
2: Так, я говорю, стоп, игра, я закрываю сбор шуток. И вот, пожалуйста, что у нас вышло. Сплетнями сыт не будешь, но, шутит Дмитрий, но душу согреешь.
1: Да, да, бывает такое. Светлана считает, что сплетнями сыт не будешь, но лапшу с ушей снимать придется долго.
2: О, да,
1: а лапшу
2: такое.
1: Уже и наесться можно.
2: Да, сплетнями сыт не будешь, говорит Петр, но язык потренируешь, это уж точно.
1: Как бы язык не укоротили после этого. Евгений, сплетнями сыт не будешь, но шею тебе точно намылят.
2: Заодно и помоемся.
1: Бесплатно.
2: Да, Александр пошутил. Сплетнями сыт не будешь, но Андрей Малахов на этом целую передачу сделал.
1: Довольно сыто поспоришь. Выглядит, кстати,
2: да.
1: Согласен. А, есть еще такая шутка. Сплетнями сыт не будешь, но как десерт на девичнике, они самое то.
2: Это Сережа пошутил. Сереж, спасибо. Так, Елена пошутила. Сплетнями сыт не будешь, но новости узнаешь. Тоже логично.
1: А Саша говорит, что сыт не будешь, но перекусить можно.
2: Согласна. Галя вот тут вот докрутила шутку. Сплетнями сыт не будешь, но и душу согреешь, и язык почешешь. Два в одном, пожалуйста, тебе все удовольствия.
1: А Денис говорит, что сыт сплетнями, конечно, не будешь, но что делать, если к чаю больше ничего не было?
2: Нормально, кстати. Пришел в дом, ничего не принес. Че, расскажу?
1: Зато такие новости.
2: Ставь чайник. Дима пошутил, сплетнями сыт не будешь, но насолить можно. Не поспоришь.
1: Как приправу, да, используем. На Антон продолжает шутку так. Сплетнями сыт не будешь, но мы держимся. На РЕН-ТВ заявили о тяжелом положении в индустрии.
2: Вау, да-да-да. Саня пошутил, сплетнями сыт не будешь, но они отлично подходят в качестве закуски под водочку.
1: Ага, главное уважать при этом друг друга. Олег считает, что сплетнями сыт не будешь, но это пища для ума.
2: А Элла, посмотри, как подошла. Профессионально прямо. Сплетнями сыт не будешь, но их можно выгодно продать. Ну разве можно поспорить?
1: Бизнес-план нормальный был. Посмотрим, неплохо. Как оно завершится. А вот Семен считает, что сплетнями сыт не будешь, зато плести научишься.
2: А, вот и не поспоришь. Спасибо большое. Ну, давайте поаплодируем сегодня всем нашим
1: слушателям. Ну да, не сплетники наши слушатели, они скорее шутники.
2: Да. Спасибо огромное, друзья, улыбнули. Ну, а наш утренний эфир продолжается. И сегодня мы задаем вопрос нашим дорогим родителям.
1: Какую самую нелепую или сложную домашку из школьной программы вы делали вместе с ребенком? Расскажите об этом светлом событии в вашей жизни.
2: Да, наш вайбер уже предоставил свое поле для вашего мини-сочинения. С удовольствием прочтем. 699-102-1 с кодом 33, но уже в следующем часе. Также не забывайте про нашу страничку ВКонтакте, Радио Рокс М.
1: И разгоняйтесь, влетайте к нам в эфир по номеру 8017-363-1013.
3: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки. Сегодня состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ в этом году сдадут более 59 тысяч человек. Они напишут более 118 тысяч тестов. Испытания в 144 пунктах стартуют одновременно по всей стране в 11 часов. В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». По 31 мая сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятие эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере. Особое внимание уделят уязвимым категориям граждан. Это несовершеннолетние и пожилые люди. В Минске построят еще 3 спорткомплекса. Они появятся на улице Нарочанская, Малинина и в жилом районе Медвежино. Все они строятся за счет бюджета. Так, на Нарочанской появится физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта. В Серебрянке – ФОК, а в Медвежино – детские спортивные школы. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют в субботу 30 мая с 10.30 до 12.30 от улицы Ленина до Мельникайте, а также с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. Решение принято столичными властями в связи с проведением велокарнавала «Вива Ровар». Велозаезд традиционно стартует от Дворца спорта, колонна проследует по проспекту Победителей до Минск-арены и вернется обратно. Всего участники проедут 10 километров. После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов.
1: Погода.
0: На этой неделе будет влажно и ветрено. Температура воздуха опустится даже ниже границ климатической нормы. Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Какое там зеро, друзья? Нам выпадает джекпот. Мы снова в студии Радио Рокс. Точное время 9 часов и 7 минут. Ну и, конечно, мы на подъеме. Я Андрей Асимович.
2: Я Наташа Ладыгина. И сегодня мы, знаете ли, вот на таком подъеме спрашиваем вас, какое самое нелепое, а может быть трудное, а может быть наоборот интересное домашнее задание вы помогали детям своим делать. Что это было за задание? Расскажите, что из этого получилось и чем история закончилась. Какую оценку получил ваш ребенок?
1: Алексей пишет: сын у меня приходит на трудах, получил задание. Сейчас, наверное, технология называется. Этот предмет. Поправьте меня, если я не прав. В общем, задание надо было сделать табуретку. Ну, элементарно. Но табуретка должна
2: ничего
1: быть...
2: Что тебе элементарно? Ничего не элементарно.
1: Из брусков и фанеры. Да. А у нас дома теперь, кстати, есть кривой, шатающийся, но невероятно гордый объект мебели, который мы с сыном в 4 руки сделали. Сидеть на нем нельзя, зато можно показывать экскурсиям, как инсталляцию «Боль и страдания». Вот, пожалуйста, табуретка готова.
2: Ну, слушай, ну бывает же так,
1: какую оценку поставили?
2: Что и у папы руки, знаешь, нет, ну вот... Но, зато как машину вводят.
1: Передается генетически,
2: или пирожки печем.
1: Но зато работали над проблемой, и проблему вдвоем преодолели.
2: Да, вот тут Светлана прислала нам сообщение, вспомнила, как однажды дочка подошла попросить папу решить математику. Математику-то он ей помог решить, а потом она принесла оценочку 3. По этой математике. И сказала: мама, прости, это не моя оценка. Это вообще-то папина оценка. То есть я сходила в школу, папа, принесла тебе оценку.
1: Просто вот учись, папа, прилежней впредь.
2: Понимаешь,
1: не
2: вот
1: позорь
2: там
1: меня.
2: Там табуреточка, здесь математика. Так, папы, ну-ка давайте-ка быстренько.
1: Но еще не раз придется в грязь лицом упасть.
2: Слушай, а вот здесь не в грязь. Вот Геннадий нам написал, и я тебе уже показала. Жаль, что только на нашей страничке, на нашем вайбере опубликовал Геннадий эту
1: присылайте
2: фотографию
1: на страницу ВКонтакте, чтобы все могли видеть.
2: Да, тут сыну задали написать рукопись. И вот Геннадий нам прислал эту самую рукопись. Так я спрашиваю, писал сын или все-таки вы, Геннадий, писали? Нет, говорит, сын писал. А вот на компьютере Геннадий помогал набирать. И вот такая рукопись, чуточку помятая и... скрученная вот в эту трубочку.
1: Состаренная, специально. Да?
2: Да, и посмотри, какой-то же... И печать же какую-то,
1: слушай,
2: придумали.
1: На сургуч похоже.
2: Да, ну, розового цвета почему-то.
1: Видно, это свеча какая-то, но стилистика понятна.
2: Ребят, ну молодцы. Но я думаю, что вот такие вот общие домашние задания...
1: Творческие задания,
2: как-то, скорее всего, все-таки объединяют семью.
1: Конечно.
2: В ненависти к учителям.
1: Все сидят и мозгуют.
2: Мне подсказал, да, что именно так. Ну, действительно, иногда бывают творческие задания. Я сама, кстати, неоднократно помогала своему ребенку вот делать задания по литературе, потому что им часто знаешь, что задают? Помимо того, что прочитать произведение, вот к этому произведению, допустим, если это русская народная сказка какая-то, да, нарисовать какой-нибудь рисунок.
1: Иллюстрацию прям, да,
2: ну, к сюжету. Ну, а когда время уже 10:30 ночи, когда еще делать математику и ОБЖ, например, ты понимаешь, что если не ты, то никто. И я сажусь и рисую. У меня, кстати, неплохо получается.
1: А моя первоклашка очень грамотно стала делать в последнее время. Она вот перед сном прям вот как ложится, говорит: а, я нам же задали, да, еще вот это и это и это. И вот эта схема работала последние дни. Но...
2: То есть она засыпает, а вы делаете?
1: Нет, нет, мы ничего не делаем, но выходит, что и она ничего не делает, находит способ официально получить отгул от выполнения домашнего задания. Уже на следующий день тогда приходит.
2: Пожалуйста,
1: этим заниматься.
2: Пожалуйста, друзья, пользуйтесь, оказывается, можно
1: вот
2: было.
1: Такая хитрость,
2: и вот так, да.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: подъеме.
1: Вот так вот, не спеша, спокойно рассказываю, что совсем скоро мы будем смотреть страшный фильм ужаса.
2: Про черную-черную руку в черной-черной комнате?
1: Гораздо хуже.
2: Еще хуже.
1: Друзья мои, скажите, кто из вас боится клоунов?
2: Вау.
1: Стивен Кинг подробно об этом написал. Ну и современный фильм 2018 года тоже был снят в таком вот жанре, по-кинговски, с нагнетанием обстановки. В общем, у нас сегодня фильм «Оно». Если кто-то боится клоунов, приходите, пощекотать нервы можно. А если кто-то любит это кино до безумия, то вам еще быстрее нужно оказываться в нашей студии.
2: То можете прямо из палаты звонить, раз уж любите это кино до безумия.
1: Ну а самое интересное, что для самых быстрых и самых ловких у нас припасен сегодня подарок.
2: Вот это вот действительно важная информация. Друзья, дозванивайтесь, потому что мы подарим победителю рубрики про кино большой вкусный подарок от компании «Камака». Вместительную решетку для мангала и набор сочных кетчупов «Помидюр» на любой вкус.
1: 8017-363-1013. Звоните.
0: Дорожная обстановка.
1: Ходим по столичным дорогам, рассказываем, что видим. Вот, пожалуйста, 4 балла местами в Минске, затруднения есть. На МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы скорость потока 27 км в час, но пробка небольшая.
2: На улице Ленина от пешеходного моста до улицы Кирова придется притормозить. На Аранской от Тростенецкой до улицы Свердлова проведете 9 минут.
1: Ну и на Независимости есть пробка на 5 минут, скорость потока 9 км в час на участке от Янки Купалы до Площади Победы.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
1: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: А вот мы, знаете ли, узнаем сейчас кое-что интересное, потому что наступило время для долгожданных выходных на природе, погода выравнивается, хочется вкусных и ярких, и даже незабываемых выходных. А без чего не бывает, друзья, шашлыков? А
2: без жены, меня так попросили сказать. Все, я все сказал. Ну и без шашлыков, конечно, без кетчупа. Какие шашлыки без кетчупа? А кетчуп и помидюр – это насыщенный томатный, это кетчуп пряный шашлычный и ароматный кетчуп барбекю, и каждый из них станет фишкой, и пикник сделает особенным.
1: Ну, неужели? Слушай, так хотелось бы попробовать и тот, и другой, и третий. И честно вам скажу, друзья, однажды попробовала, теперь не могу отказаться.
2: Смешивать можно, я думаю.
1: В холодильнике всегда лежит вот это вот разнообразие.
2: Да, потому что помидюр — это кетчуп вашего лета.
1: И
2: все
1: сегодня победитель в подарок получит решетку для мангала и набор вкусных кетчупов помидюр на любой вкус.
2: А что еще нужно? Но придется нервишки потрепать, потому что фильм «Оно» — это фильм ужасов, культовый фильм ужасов.
1: Не напугал твой фильм нашего гостя. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут? О, нет, по-моему,
2: напугал немножко.
1: Как зовут вас-то?
3: Оксана.
1: Оксана, очень приятно.
2: Оксана, помните фильм «Оно»? Смотрели или, может,
1: я думаю, вряд ли.
2: Кинга читали?
3: Смотрела когда-то очень давно.
1: Да вы что?
2: Вот, а ты говоришь, да. Ну, наверное, вам будет интересно про актера, который главную роль клоуна исполнил, узнать интересный факт. В общем, его попросили прибыть на повторный кастинг. Якобы надо было еще что-то выяснить. И он решил с козырей пойти. Сделал сам себе грим, поехал на машине через весь Голливуд, заранее купил клоунский грим этот в магазине, и безумно смеялся по дороге, выглядывая в окно с этими желтыми зубами.
1: Страшно.
2: В общем,
1: вообще
2: люди перепугались, а актер для себя понял, что он производит впечатление, и это дало ему повод быть уверенным в себе. В общем, вот такие вот нетривиальные решения принимали. А еще, кстати, вот эта капа такая специальная была с этими накладными зубами, и постоянно слюни текли. И главный актер Билл Скаргард пытался эти слюни убрать, а потом думает, а зачем убирать то, что эффектно работает?
1: Да?
2: И добавлять стал. Вот эти слюни, зубные протезы создают такой
1: Не хочу смотреть
2: ужасный
1: этот фильм.
2: Образ.
1: Уже не хочется. Ладно, Оксана, готовы ли вы пройти вот нашу викторину из 5 вопросов?
3: Готова.
1: Ну все, значит, я за вас болею. Андрей, давай.
2: Погнали. Первый вопрос. Как звали зловещего клоуна-оборотня из фильма? Пеннивайз или Пемолюкс?
3: Первое.
2: Пеннивайз, клоун Пеннивайз, верно.
1: А давайте договоримся, что все-таки варианты ответов мы будем повторять.
2: Отлично.
1: Хорошо? Поехали. Ага.
2: Второй вопрос. А как назывался клуб, в котором состояли вот эти подростки, которые сражались с Пеннивайзом? Это был клуб неудачников, по их словам, или клуб любителей игры «Что, где, когда»?
3: Клуб неудачников.
2: Точно.
1: Есть! А молодец,
2: так
1: Оксана.
2: Хрустальной совой этого клоуна забили бы в конце. Интеллектом задавили. Третий вопрос. А чем же питался клоун, если помните? Детскими страхами или Святым Духом, потому что зарплату в цирке не платили?
3: Детскими страхами.
1: Точно.
2: Точно. Чем больше боишься, тем он становится сильнее.
1: 3-0.
2: Да, а где живет клоун Пеннивайз? В колодце канализации или то у мамки, то по знакомым? Ну, как получится.
3: В колодце
2: канализации. Ну и последний вопрос. Что летает вокруг горы барахла в логове Пеннивайза? Люди или мухи?
1: Вопрос на засыпочку.
2: Думайте.
3: Человек... Люди?
2: Вы у меня спрашиваете?
3: Люди.
2: Люди, чтобы играть!
1: Молодец! Ну это же надо! Ну точно смотрела, все помнит, Оксана. А говорили плохо, помните. Смотрите, как здорово.
2: Я аж вспотел за вас,
1: ну,
2: так переживал.
1: Слушай, ты потей, да
2: не
1: в оборок не падай, потому что тебе же еще подарок вручать наши замечательные гости. И сегодня наша победительница получает решетку для мангала и набор вкусных кетчупов, помидюр на любой вкус. Оксана, оставайтесь с нами на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси прорабатывают проекты реконструкции электросетевой инфраструктуры. Планируется модернизировать около 16 тысяч километров высоковольтных линий. На одном из пляжей Цинянского водохранилища в Минске в тестовом режиме планируют установить видеосистему с искусственным интеллектом для наблюдения за акваторией. При этом спасатели не отказываются от традиционных вышек. В прошлом году было установлено 12 таких конструкций для контроля за обстановкой на воде. Мексика готовит санитарные меры для гостей чемпионата мира по футболу из-за вспышки Эболы в Конго.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: друзьями.
1: Одним из интереснейших фактов о листьях является то, что в Индии произрастает растение с названием «обмани желудок». Съедая всего пару листочков этого растения, сытым остаешься на целую неделю. Продолжаем рассказывать интересные факты о сюрпризах растительного мира.
2: Все про все.
3: Кигелия, или колбасное дерево, получило свое название за плоды, похожие на колбасы длиной до 60 сантиметров, которые свешиваются с ветвей. Африканцы лечат этими плодами ревматизм, змеиные укусы, изгоняют злых духов и даже останавливают торнадо. Из плодов делают также слабоалкогольный напиток. Мне кажется, надо завозить к нам эти
1: универсальные колбасные деревья. Да. А на острове Борнео в малазийской части есть очень необычный фрукт. Называется он бамбалан. Внешне похож на круглоовальное малазийское манго, но темного цвета. А на вкус этот фрукт как борщ со сметаной.
3: Так, все, мне надо колбасное дерево и борщ со сметаной.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается уже в 3 балла. Местами есть небольшие затруднения.
2: Да, о них сейчас и расскажем. На улице Бабушкина от села Калядичи до МКАД 7 минут простоя. Столько же проведете на Долгобродской от Уральской улицы до Ботанической. 7 минут простоите на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. И каких-то 4 минутки на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина. Ух ты, какое классное слово, Андрюш. Надевай наушники. Друзья, вас приглашаем в гости 8017-363-1013. Слово будем подсказывать, каким образом наш дорогой гость. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.

0: на подъеме.
1: Школьные годы, они самые запоминающиеся и запоминаются часто тем, что нужно готовить домашнее задание. Ну и, конечно, своих родителей всегда к этому процессу как-то, да, привлекали.
2: Слушай, ну хорошо, если родители ведутся, а если родители вообще все время на работе и некому помочь? Вот бывает же и так, тут и бабушки с дедушками.
1: А когда-то решебники, помнишь, были бумажные, их нужно было купить, правильный выбрать, из этого решебника найти.
2: Ты говоришь? В конце книги ответ. Все, что было в нашем советском детстве.
1: А понимаешь? Сейчас и спросил он тебе, ответил интернет. Да даже видео можно найти, где подобный пример решают.
2: Да, друзья, мы сегодня спрашиваем вас, какую самую нелепую или сложную домашку из школьной программы вы делали вместе со своим ребенком. И вот следующая порция ваших посланий.
1: Игорь пишет, на ОБЖ такое задание сыну поставили. Составить план эвакуации из собственной квартиры и причем нарисовать его красками по схеме. Мы ползали по полу с рулеткой, считали шаги до туалета по метражу, нарисовали красными стрелками путь от дивана к двери. А само задание, конечно, абсурдно, но паспорт готовности к апокалипсису мы сделали, получили. И, кстати, хорошую оценку за это нам поставил преподаватель. Вот план эвакуации. Полезно, кстати.
2: Полезно, почему
1: нет? Это такие
2: нет?
1: мини-учения в квартире вместе с батей.
2: А я вот сейчас читаю сообщение от Дмитрия и Анны. Вот они рассказали, что учительница по музыке попросила детей нарисовать, как звучит пятая симфония Бетховена. Понятно? В школе детям дали послушать пятую симфонию. Ты можешь себе представить? И сын, конечно, после прослушивания пришел домой и нарисовал взрыв на макаронной фабрике. А мы пытались логически обосновать учителю, что вот эти черные каракули — это драматизм, а красные пятна — это торжество разума. Получили невысокую оценку, семерку за излишний радикализм. Вот где правда
1: но,
2: здесь.
1: А с другой стороны, есть же такое явление, как цветной слух. И многие композиторы имели такой слух,
2: конечно,
1: когда вместо
2: есть.
1: Нот ты видишь цвета. И формально они могли, глядя на картину, написать музыку по этой картине. Ну, может быть, это тот случай.
2: А я думаю, что это вообще очень классное задание. Вообще рисовать музыку, вот те ощущения, которые вызывает данная музыка, это классно. И, кстати говоря, вот вам, дорогие учителя, подсказка для интересных заданий на дом. Родителей не надо забрасывать меня гнилыми яблоками.
1: Ну и такие задания позволяют адаптировать школьника ко взрослой жизни, когда начальник приходит и требует от тебя принеси то, не знаю что, туда, не знаю куда. Вот уже опыт в этом деле есть.
2: Да, это точно. Так, Мария нам написала. У нас было задание по геометрии. Найти дома идеальный цилиндр и высчитать его объем. Мы с мужем перемерили вообще все. От банок с огурцами до тубусов. В итоге высчитывали объем рулона туалетной бумаги. Сын так и записал в тетрадь с формулами. В общем, учительница долго смеялась, поставила хорошую оценку. До сих пор вспоминаем, хохочем. Ну, слушайте, какие вы молодцы!
1: Есть что вспомнить, есть интересное события. В общем, школьные годы проходят не зря.
2: Это точно. Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Мы по-прежнему ждем ваши комментарии на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и звоните, рассказывайте 8017-363-1013. Какое самое нелепое или интересное домашнее задание из школьной программы вы делали вместе со своим ребенком?
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси прорабатывают проекты реконструкции электросетевой инфраструктуры. Планируется модернизировать около 16 тысяч километров высоковольтных линий. В стране продолжат развивать энергосистему, ведь это инвестиции в устойчивость экономики и качество жизни населения, сообщили в Минэнерго. Помочь в реализации крупного проекта помогут китайские партнеры. Стороны уже обсудили перспективы сотрудничества. На одном из пляжей Цинянского водохранилища в Минске в тестовом режиме планируют установить видеосистему с искусственным интеллектом для наблюдения за акваторией. При этом спасатели не отказываются от традиционных вышек. В прошлом году было установлено 12 таких конструкций для контроля за обстановкой на воде. Кроме того, на столичных пляжах оборудованы специальные зоны для купания детей. Обучение школьников безопасному поведению на воде включено в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Участники и гости чемпионата мира по футболу из африканских стран будут допущены в Мексику только при соблюдении санитарных требований с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Речь идет не о запрете на въезд для болельщиков и игроков, а о необходимости соблюдения всех необходимых профилактических мер из-за вспышки Эболы в Конго. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. В нем впервые примет участие рекордное количество команд – 48. А первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Сабаленко, начнет сегодня выступление на турнире «Ролан-Гаррос». Представительница Беларуси проведет матч против испанской теннисистки Джессики Бузас-Манейра, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Сабаленко подходит к турниру после паузы. Последний раз она играла 9 мая, когда на турнире в Риме неожиданно проиграла румынке Саране Кырсте в третьем круге. Матчи основной сетки «Ролан-Гаррос» стартовали 24 мая и продлятся до 7 июня. Действующие победители Финалисткой турнира является Кори Гауф. В финале прошлого года американка была сильнее Арины Сабаленко.
1: Погода.
0: На этой неделе будет влажно и ветрено. Температура воздуха опустится даже ниже границ климатической нормы. Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07 точно, столичные друзья. Вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме». Ну, а наши традиционные приветы в это время звучат для тех, кто сейчас за рулем. Ребята, спасибо, что выбираете нас. Желаем вам хорошего дня, удачной дороги и добрых гаишников на пути.
2: Ну и продолжаем говорить сегодня по нашей теме. Какую самую нелепую или сложную домашку из школьной программы вы делали с ребенком?
1: Да, и вот следующая порция ваших посланий – Таня тут размышляла. Слушайте, домашнее задание у нас раз было – разгадать ребус из детского журнала. Картинка такая. Оса, представляете себе? Стрела.
2: Не представляю.
1: Оса, стрела, ухо и буква «ы». Вот. Бились много часов. С тремя семьями в Вайбере общались. Ответ оказался «космонавт». Понимаете? Вот как? Почему? До сих пор логику понять не можем. Но автору учебника хочется передать отдельный привет. Ну что, давайте передадим так на всю страну.
2: Ну а вообще по этой теме ученые утверждают, что родители не должны сидеть над душой школьника. Дошкольники, вообще первоклашки, конечно, нуждаются в помощи хотя бы в период адаптации, но постепенно школьника нужно приучать к тому, что уроки он должен делать сам. Так что если вы что-то не понимаете, вот на этом нужно и стоять, и делегировать право делать уроки самому школьнику.
1: Оно-то может быть и так, но не получается же почему-то. Александр, вот тут, да, задание. Летят два крокодила, один на север, другой налево. Сколько стоит килограмм асфальта, если козырь бубны?
2: Да, это простая.
1: Это из серии «Нарисовать симфонию». Александр, у вас тоже неплохо, кстати, получилось. Такой сюрреализм.
2: Ну, а литература тоже не отстает. Дмитрий пишет, моей задали однажды такое задание. Напишите письмо Татьяне Лариной от имени Евгения Онегина в стиле современных смс-сообщений или общения чата. Представляешь, решили осовременить это дело и таким образом к литературе притащить школьников.
1: Ладно, смотри, что нам написала Аня. Сыну в 7 классе задали задание написать эссе на тему, о чем думал Герасим, когда топил Муму. Слушайте, ребята, у меня волосы шевелятся. Мы с ним устроили настоящие дебаты.
2: Мозговой штурм.
1: Да, я доказывала, что это подчинение системе. Сын кричал, что Герасим просто жесткий человек. В итоге написали такой альтернативный финал, где собака спаслась. Учитель креатив не оценил.
2: Вот
1: собственно,
2: так.
1: Собственно, частенечко бывает, да. Привыкли же по шаблону мыслить.
2: Ну, а вы посмотрите иногда вокруг. Знаете ли вы хотя бы одного человека с именем Герасим? Это имя, благодаря Тургеневу, просто ушло в небытие.
1: Ну, встречаются люди.
2: Встречаются, но не на нашем пути, по крайней мере.
1: Да, видимо, да.
2: А вот есть еще такое задание, которое делала мама девочки под именем Оля. Маму зовут Екатерина. В общем, в прошлой четверти нужно было сделать макет улья из подручных материалов. Для чего это нужно? Может, биология какая-то? В общем, из пенопласта и палок клеевого пистолета мастерили. До 2 ночи этим делом занимались. В итоге плюнули, сдали как есть. Ну, учительница сказала, молодцы, видна объемная работа, но не доделана до конца. Кстати, учительница не Бортник, фамилия у нее, потому что можно 2 зайца сразу убить и улья себе от всего класса смастерить и, так сказать, поддержать пчел в своем хозяйстве.
1: Ну и вот еще одно послание. Ребят, спасибо большое. Очень много сегодня историй ваших. Евгения написала, что сыну задали принести на урок живого дождевого червя. Это во 2 классе было.
2: Лови меня, лови.
1: Чтобы изучать его строение. Не пугай, вы что, его там резали, что ли? Конец ноября. На улице легкий заморозок. Я с фонариком от телефона раскапывала клумбу возле подъезда. Нашла, положила в баночку с землей, поставила на кухонный стол. Ночью муж пошел пить воду, не включил свет, перевернул банку. Короче, червяка искали всей семьей. Назвали его Иннокентием, и в школу он утром пошел. Вообще, как родной человек и член семьи. Вот так. Вот такая история.
2: Главное тут сильно не привязываться.
1: Дальнейшая судьба, кстати, кстати, Иннокентия, неизвестно.
2: Боюсь этой программы, потому что о профессиях начнут говорить, скажут, поймайте, пожалуйста, повара и к завтрашнему дню притащите его в класс.
1: Андрей, у тебя еще все впереди. У тебя только первый класс за спиной, друзья. А у нас-то уже целых 6 в кармане.
2: Опыта хоть отбавляй.
1: Да. Ну что, двигаемся дальше. Ваши прекрасные истории мы по-прежнему ждем на нашем Вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: На странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: Ну и можно позвонить, рассказать о своем случае. 8017-363-1013.
0: Рокс. На подъеме. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Будь ты драгоценная женщина или бесценный мужчина, всех зовем к нам в гости на шлягер-шоу.
2: Да, а там, кстати, мы не только разгадываем песню, а еще и раздаем подарки. Подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина».
1: 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
2: Ну, а мы уже здесь, на столичных дорогах. Ситуация оценивается сервисом Яндекс.Карты ровно в 2 балла. Но есть все-таки небольшие затруднения.
1: Скорость потока всего 11 км в час на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
2: Такой же скоростью двигаются машины по улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: На 6 минут можно задержаться и на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Алибегова.
2: Столько же простоите на улице Максима Горецкого и Алибегова от улицы Янковского до проспекта газеты «Правда».
1: И на улице Романовская Слобода, улице Городской Вал от Мельникайте до проспекта Независимости. Скорость потока 15 км в час и на 5 минут задержитесь на этом участке.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinaket.by.
2: «Доктор Дина» дарит ощущение комфорта и радость от свободы движения. «Доктор Дина» – передовые технологии в средствах личной гигиены, друзья. Ну и приглашаем вас в гости. Приходите 8017-363-1013. Песня уже готова. Отдали мы эту песню на растерзание искусственному интеллекту. Он что-то там поварил, покрутил, что-то подправил. Что из этого получилось, не знаем. Но вот сейчас итог прозвучит в прямом эфире.
1: Главное набраться храбрости, верить в себя, ну и в нас, потому что мы всегда помогаем нашим слушателям. Ну и песня сегодня, я думаю, будет известная. Вы ни с чем ее не перепутаете.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Алло. Вы уже в эфире, говорите.
1: В ответ тишина. А в ответ тишина бывает и так.
2: Бывает,
1: друзья
2: и так.
1: Мои.
2: Ну, давайте еще раз дадим возможность кому-то дозвониться. 8017-363-1013. Кстати, народ, кто играет в Вайбере, у кого нет возможности дозваниваться, может быть, кто-то на рабочих местах нас слушает вот так в полушко и прямо сейчас хочет сыграть вместе с нами, пишите на наш Вайбер свои верные ответы. 699-102-1 с кодом 33. Может быть, вы сегодня будете в первых рядах, кто знает.
1: Ну, и пятый сегодня написавший правильный ответ получит у нас подарок, о котором мы говорили, производитель косметики и средств гигиены «Доктор Дина».
2: Ну, то есть ты решил сыграть на Вайбере или все-таки дадим возможность кому-то?
1: Ну, буквально пару секунд есть у людей дозвониться, а иначе переходим в Вайбер и уже
2: процедурам.
1: Там решаем эту проблему. Если эту проблему можно вообще назвать.
2: Хорошо. Ладно, давай сыграем на Вайбере. Давайте, друзья, слушать песню. Как сказал Андрей, пятый, кто даст верный ответ, сегодня и будет нашим победителем. Поехали!

0: Так, под летним платьем. Романтическая песня какая-то, слушай, мне кажется.
1: Ну, честно говоря, эту песню, конечно, знают многие. Вот сейчас на Вайбере просто тут творится
0: шквал
1: ваших верных ответов.
0: Ну, интеллект переделал, осовременил это все дело. И, кстати, как отдельную композицию тоже подобную музыку можно слушать. Но все-таки это бездушный робот, а у наших слушателей душа есть.
1: Конечно,
0: а самое главное
1: есть.
0: Знание в голове.
1: И у меня уже есть победительница.
0: Как ее зовут?
1: Чуточку неверно названо. Ребят,
0: сорвалась
1: вы пишете прямо слова из припева, да? А нам ведь нужно название песни, понимаете? А это две разных, как бы, композиции получается.
0: Ну, бывает так, что название песни расходится с самим содержанием, но не в этом случае. Друзья мои, пятый, ответивший правильно, сегодня получит свой подарок заслуженный. Ну и, конечно, этого человека мы похвалим, на всю страну прославим.
1: Ну,
0: и
1: вы знаете, что мы тут посоветовались за рамками эфира, все-таки решили, что можем и так песню называть. В общем, сегодня Ольга Плехова становится нашей победительницей. Она написала оба вариантов.
0: Ага.
1: Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда» или «Сибирские морозы». Все верно.
0: Верно.
1: Полнейший ответ.
2: Я не забуду тебя никогда.
0: Браво, Ольга!
1: Олечка, вы сегодня становитесь нашей победительницей. На всякий случай последние цифры назовем в прямом эфире. 82-58. Да, я вижу, Оля, вы реагируете. Ура, спасибо, пишет Ольга нам на Вайбере. Вот такая вот радость сегодня случилась у вас. Смотрите, вы еще и везучий человек. А кто бы мог подумать, что сегодня вот, вот так вот 26 мая свалится на голову приятный подарочек.
0: Мы могли подумать, и мы вам подарочек вручим.
1: Да, с большим удовольствием, Оля, сейчас с вами свяжемся, расскажем, где и когда вы сможете его забрать. Спасибо всем за игру.
3: На подъеме. Рок.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси растет сезонная активность клещей. Только за первые 4 месяца года в стране зарегистрировано около 1800 укусов. Этот показатель в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года. В Минске на строящемся путепроводе через железную дорогу, которая свяжет улицы Колесникова и Ратомскую, приступили к монтажу первых пролетов. Строители также заняты освобождением территории от инженерных сетей. Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси готовит премьеру. Это экскурсионный электромобиль. Первая такая машина в ближайшее время пополнит автопарк Ботанического сада Минска.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

край кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров 6

0: на подъеме.
1: Как же мало мы знаем о растительном мире. И это очень странно, ведь растения нас окружают буквально везде и повсюду, где бы мы ни оказались. Сегодня интересные факты о сюрпризах растительного мира.
2: Все про все.
3: Манцинелловое дерево – самое опасное дерево в мире, друзья. Один кусочек его плода может отправить вас в реанимацию. Нельзя не только дотрагиваться до дерева и есть его плоды, но даже находиться рядом, поскольку капающая с его веток роса может смертельно быть опасна.
1: Ну а растение цератония дает всегда предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 грамма. В давние времена они использовались ювелирами в качестве гирь, и теперь эта мера называется каратом.
3: Друзья, вы удивитесь, но в лесах Бразилии существует дерево, которое называется молочная соска. Если его проткнуть ножом, то из коры польется растительное молочко. Дерево способно за один раз дать 4 литра молока. Его, кстати, можно употреблять в пищу, но сперва его необходимо прокипятить, а потом разбавить водой.
1: Замечательно. Ну а ловеласы Индии часто пользуются уникальным деревом кэппл. Его плоды чрезвычайно душистые, стоит их только попробовать, и человек начинает весь пахнуть фиалкой.
3: Ой, как здорово! Кигелия, или колбасное дерево, получило свое название за плоды, похожие на колбасы длиной аж до 60 сантиметров, которые свешиваются с ветвей. Африканцы лечат плодами этого дерева ревматизм, змеиные укусы, изгоняют злых духов и останавливают торнадо. Из плодов даже делают слабоалкогольный напиток. Удобно!
1: Удобно во всех отношениях. Ну а на острове Борнео в малазийской его части есть очень необычный фрукт. Называется он бамбалан. Внешне все нормально. Похож на круглоовальное малазийское манго, но такого темного цвета. Ну а на вкус совсем другое дело. Этот фрукт на вкус напоминает борщ со сметаной.
3: Здорово. Я бы посадила.
0: На подъеме. Наши песни.

сколько был искушен, сколько всего пропел. Жил я на берегу тихой большой реки, ладил себе ладью.

всего прошло, сколько всего пройдет. След ляжет на песок, а после с водой уйдет. Рад, что живу с тобой, рад, что живешь во мне, и нету такой другой.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
3: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня стоит входить в рабочий процесс постепенно, и перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов.
0: Гороскоп.
1: Овны, пройдитесь вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
2: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
1: Дорогие близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь все-таки сосредоточиться на важном в данный момент.
2: Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом.
1: Дорогие львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге. Вернитесь к ним чуть позже.
2: Девы, оцените свои действия со стороны. Если все выглядит так, как вы хотите, значит, вы в правильном направлении.
1: Весы, инициатива и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
2: Скорпион, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу, поэтому используйте это.
1: А вот вам, дорогие стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством. Оно не даст желаемого результата.
2: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе. Задумайтесь.
1: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея этого дня.
2: И, наконец, рыбы. Вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор, поэтому слушайте себя.
1: Ну и пусть этот день принесет радость и успех всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Как говорится, учение свет, а не учение двойка. Вот так вот помогаем нашим чадам, нашим дорогим детишкам учиться. А в итоге и сами иногда виноватыми можем оказаться.
2: Да, друзья, мы сегодня спрашивали вас в течение всего эфира, какие же самые нелепые или трудные, а может наоборот увлекательные домашние задания вы помогали делать своим прекрасным детям. Вот Елена написала: ребята, у нас было однажды такое творческое задание сделать семейный герб из подручных материалов.
1: Опа.
2: Ну, а мой муж автомеханик. Он подошел к делу серьезно, как это у нас все любят делать. Мы вырезали герб из старой автомобильной шины, покрасили серебрянкой и приклеили к центру гаечный ключ. Сын нес этот шедевр весом в 3 килограмма в школу со слезами и гордостью.
1: Вот это ж дворянская порода.
2: Что ты, получил десятку, потом всей семьей праздновали. Кстати, пришпандорили потом этот герб у нас на даче. Вот теперь висит, красуется, а мы вспоминаем, как мы вместе делали домашнее задание.
1: Вот,
2: Елена,
1: пожалуйста.
2: Ну, чудесная история просто.
1: Надо уже и подпись менять какую-то, да, там тоже на барон фон такой-то, такой-то. Ну, а знаешь, еще бывают случаи, когда горе случается от ума. Вот в случае с Еленой такое и произошло. Пишет Елена: я училась в 9 классе, и мне нужно было сделать реферат по физкультуре. Кстати, вот меня всегда поражали вот эти рефераты по физкультуре.
2: Да,
1: влияние, да, ну, влияние гаджетов на осанку человека. Вот такое задание было. Папа у меня медик. Я, соответственно, переложила ответственность за этот реферат на него. Накатал 15 страниц текста про импортозамещение, про ортопедические решения в этом вопросе. В общем, получила я хорошую оценку, а физрук сказал, что твой батя слишком умный для школьной программы.
2: Ну, брависсимо, что тут скажешь. Знаешь, как говорится, всей семьей бросились на помощь. Алексей с нами на связи, говорит, значит, задача по математике у сына, 4 класс. Задача про землекопов. Ребята, помните ее буду всю жизнь. По моим подсчетам выходило, что траншею копают 2,5 человека. Я 3 раза пересчитывал, поднял школьные чаты. Оказалось, что в учебнике была просто опечатка в условиях. Но за эту ночь я вспомнил всю высшую математику из университета. Так что вот такие вот бывают домашние задания.
1: И сразу гуглить, может ли жить полтела человека отдельно и работать в траншее. Друзья мои, много курьезов происходит с нами и с нашими детьми во время подготовки к домашним заданиям, но я думаю, что вы не будете спорить, вот эта совместная подготовка, она все-таки сближает.
2: Сближает и делает семью действительно по-настоящему сплоченной. Терпение вам, дорогие мамы, папы, бабушки.

0: бабушки и дедушки. Осталось буквально пару дней, наступят те самые долгожданные 3 месяца родительской свободы, друзья. Ну, а у нас свобода наступает прямо сейчас. Шоу «На подъеме» уходит на
1: небольшой
0: отдых.
1: Перерыв.
0: Да, но ненадолго, ровно до завтрашнего утра. Но моя смена, например, сегодня продолжится еще и в народно-поздравительной программе.
1: А я говорю вам, что встречусь с вами уже завтра утром. Опять будем разговаривать, веселиться и дарить хорошее настроение друг другу.
0: Да, друзья, последние 4 часа с вами здесь, в студии «Радио Рокс». Находились мы, веселые ведущие утреннего шоу, Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: важно-то? Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Стартовало командно-штабное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там пояснили, что целью учения является достижение и поддержание требуемого уровня подготовки. Кроме того, во время учения будут отработаны комплексные мероприятия по повышению живучести объектов воинских частей и организации тыла. Принимают участие военнообязанные, призванные из запаса. В Беларуси растет сезонная активность клещей. Только за первые 4 месяца года в стране зарегистрировано около 1800 укусов. Этот показатель в полтора раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Главным методом защиты остается вакцинация. В нашей стране доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей. При укусе лучше всего сразу обратиться в поликлинику и предупредить врача о недавнем контакте с клещом. В Минске на строящемся путепроводе через железную дорогу, который свяжет улицы Колесниковой и Ратомскую, приступили к монтажу первых пролетов. Строители также заняты освобождением территории от инженерных сетей. Так предстоит переключить теплотрассу, линии связи, электричество, газ и водопровод. Параллельно продолжается устройство фундаментов. Конструкция путепровода предусматривает 6 полос для движения по 3 в каждом направлении. Также обустроят тротуар с одной стороны и совмещенную пешеходно-велодорожную зону с другой. Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси готовит премьеру. Это экскурсионный электромобиль, сообщает Ньюсбай. Первая такая машина в ближайшее время пополнит автопарк Ботанического сада Минска. На ней посетителям будет проще объехать территорию в 90 гектаров, чтобы оценить коллекцию реликтовых растений. Тренд планируют подхватить и другие локации. Многие ноу-хау белорусских машиностроителей можно будет увидеть и на международной выставке «Белагра», которая, напомню, примет гостей со 2 по 6 июня в Минске. Международном выставочном центре.
1: Погода.
0: На этой неделе будет влажно и ветрено. Температура воздуха опустится даже ниже границ климатической нормы. Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто слушает Рокса. В эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Сегодня 26 мая, друзья, вторник, а это значит, что неделю мы уже начали, и она покатилась дальше легко и свободно. Двигаемся в ритме, так скажем. С отличным настроением и под хорошую музыку. И у нас есть еще один повод для улыбки, потому что сегодня отмечают День счастливых мгновений. Вся наша жизнь состоит из счастливых мгновений, правда же? Просто нужно уметь их замечать. А знаете, вспомнилось сейчас мой друг, актер нашего театра, когда у него родился сын, сказал: «Ты знаешь, я раньше никогда не замечал, как много в жизни счастья. Сынок поел — счастье, срыгнул — счастье, заснул — счастье, проснулся — счастье. А когда первый раз улыбнулся, я чуть не задохнулся от счастья. И вы знаете, сердце защемило, а ведь правда так и есть, друзья. Ну, конечно, я тоже мама, и у меня так было». И всем вам желаю ловить счастливые моменты, как солнечных зайчиков, сегодня и в каждом дне, друзья, каждый день, каждую минуту. И пусть сегодня ваш хороший денек сложится из тысячи маленьких «ура». Ну а далее поболтаем обо всем на свете, о полезных мелочах не забудем и, конечно, вместе удивимся разнообразию и величию нашего мира. Ну а курьезные истории про отпуск, море и песок подзарядят вас веселой солнечной энергией прямо сейчас, друзья, для вас на Радио Рокс, ваша любимая музыка.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич и хороший денек. Сейчас, друзья, расскажу, чем же день сегодняшний богат и памятен в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Так. Сегодня отмечают День Барса на Алтае, День хождения босиком, Всемирный день рыжих, неофициальный, но любимый многими праздник. Его отмечают фотосессиями, флешмобами и фестивалями, ведь рыжий цвет волос – это не только красиво, но и по-настоящему редкое явление. Лишь около 2% населения Земли может похвастаться таким подарком природы. Также отмечают Всемирный день Дракулы. Да, и такой праздник, оказывается, есть. Международный день Линди Хопа, День конника, праздник стрельбы глазами, День пиона и День черничного чизкейка. А кто же из знаменитостей родился в этот день? Айсидора Дункан, известная танцовщица, одна из основоположниц свободного танца, третья жена поэта Сергея Есенина. Также родился Алексей Арбузов, драматург, автор пьес «Иркутская история», старомодная комедия «Жестокие игры». Анжелика Варум родилась в этот день, эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница песен «Зимняя вишня», «Сумасшедшая», «Пожар», «Художник» и многих-многих других. И что же у нас по народному календарю, друзья? А сегодня Лукерья комарница. Много комаров к дождям и обильному урожаю ягод. А наоборот, мало комаров, будет теплая и сухая погода. Если день теплый и солнечный, лето будет сухим и жарким. Чудесного продолжения рабочего дня, друзья. Скоро услышимся.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Человек и денежка жили друг для друга. Для людей ведь денежка лучшая подруга. Человек без денежки – сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха. Человек без денежки – ну сущая потеха. Если нету денежки, нету и успеха.

0: Хороший денек уже набрал обороты. С вами Юлия Кадушкевич, и мы все на Рокси.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Итак, друзья, полезные советы, полезные мелочи на все случаи жизни. Антимоскитная защита без химии. Если вы на даче или на природе, а спрей от комаров нет под рукой, разотрите по коже листья обычной петрушки, мяты или базилика. Их запах насекомые ненавидят больше, чем ваш любимый парфюм. А если положить веточку розмарина в костер, дыма разгонит все летающее и кусающееся в радиусе 10 метров. Май – начало ягодного сезона. Купили ведерко клубники или черешни, а съесть за один раз не получается, не успеваете. Не мойте все ягоды сразу. В чистую стеклянную банку положите бумажное полотенце, сверху сухие ягоды, закройте крышкой и в холодильник. Полотенце впитает лишнюю влагу, и ягоды останутся в порядке. Никакой плесени, даже если вы забыли про ягоды на 5 дней. Несложно и очень практично. Ну и красиво. А как охладить квартиру без кондиционера? Очень хороший совет. Летом в жару развесьте влажные простыни на окна, просто слегка намочите и повесьте на карниз. Отожмите, чтобы вода не капала. Когда воздух проходит через влажную ткань, температура падает на 3-5 градусов, а это ого-го в жару. И еще закройте все окна с 12 до 4 часов. В это время солнце только нагревает, а раскаленный воздух помещение не проветривает. А вот на ночь откройте все настежь, исключение, если живете около оживленной трассы. Тогда нужно ставить вентилятор и уже на него накинуть мокрую тряпку.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама. Скидки до 40% на садовую технику на 21 век Бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка Гарвил всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, время близится к полудню. Осталось совсем чуть-чуть, а это значит, что у кого-то уже наступает время перерыва, отдыха или обеда. А знаете что? Сегодня у нас веселый праздник, друзья, день хождения босиком. И это дает вам право смело скинуть с себя надоевшие туфли, кеды, кроссовки и дать возможность своим ножкам отдохнуть, пройтись по весенней траве. Ну или по ковру в офисе. А для романтиков и мечтателей, конечно, только по земле матушки. Природа снимает статическое напряжение, отключает от заботы и подзарядит вас, как от настоящей розетки. И не нужно стесняться, друзья, и бояться смелее все гулять по газонам. Смотрите только, чтобы трава не была высокой. Дальше для вас в эфире отличная музыка, и услышимся в начале следующего часа, поболтаем обо всем на свете.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Специализированные автобусы доставят посетителей на выставку «Белагро-2026» в Минске, передает Билта. Форум принимает Международный выставочный центр. Общественный транспорт будет ходить туда от станции метро Пушкинская, Академии наук и Площадь Победы каждые 20 минут. Автобусы будут брендированы под выставку. Для посетителей она откроется 2 июня в 15 часов и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 до 18.00. В Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». По 31 мая сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде, принятие эффективных мер по профилактике преступлений в этой сфере. Особое внимание уделят уязвимым категориям граждан. Это несовершеннолетние и пожилые люди. В Минске построят еще 3 спорткомплекса. Они появятся на улице Нарочанской, Малинина и в жилом районе Медвежино. Все они строятся за счет бюджета. Так, на Нарочанской появится физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта. В Серебрянке – ФОК, а в Медвежино – детские спортивные школы. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют в субботу 30 мая с 10.30 до 12.30 от улицы Ленина до Мельникайте, а также с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. Решение принято столичными властями в связи с проведением велокарнавала «Вива Ровер». Велозаезд традиционно стартует от Дворца спорта, колонна проследует по проспекту Победителей до Минск-арены и вернется обратно. Всего участники проедут 10 километров. После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: денек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Вот мы и на пике хорошего денька, друзья. С вами Юлия Кадушкевич, и мы на Роксе. Самое время задать себе правильный вопрос. Что я сегодня хорошего сделала для себя или сделал? Если ответ пока ничего, не беда, друзья. У вас еще есть время до вечера. И, кстати, сегодня паркет, асфальт и даже ваш офисный ковер превращается в танцпол. Потому что сегодня на планете отмечают Международный день Линди Хопа. Этот танец придумали для тех, кто не умеет сидеть на месте. А свинг, джаз, Чарльз Стон и полное отсутствие правил. Поэтому в полдень я предлагаю вам маленькое хулиганство. Привстаньте из-за стола, сделайте два шага в сторону, один хлопок в ладоши, и вот вы уже в ритме, друзья, и настроение на взлете. У вас обед? Отлично, танцуйте в кафе. У вас скучная планерка? Можно сделать пару па под столом, ну или мысленно. И вот вы уже в одном ритме со всей планетой. Приятного аппетита, отличного настроения, классных па и хорошего партнера по танцам.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Гори. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас, друзья, поболтаем обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что запах зеленых помидоров и мяты – это природный антистресс? Да, вот так-то. Нюхайте, если чувствуете тревогу, и приходите в норму. А в Австралии, друзья, верблюдов больше, чем в Египте. Угу. И они там абсолютно дикие. Представляете? Кенгуру, коала, дикая собака динго и вдруг верблюд. Добро пожаловать в Зазеркалье. Одно облако весит как 100 слонов. Да-да, обычное белое пушистое облако весит как 100 слонов. А вы думали, вата? Нет. И еще холодильник изобрели не для еды. А первые модели охлаждали воду и лекарства. Еду положили туда случайно, и всем очень понравилось. А вы знали, что полярные медведи – левши? Представляете, ну, может, не все, но почти все. Они предпочитают чаще действовать левой лапой. Лапы огромные, характер медвежий, а вид милый-примилый. Вот так. Но это обманчивое впечатление. Белые медведи – медведи свирепые, так что к ним ни на шаг.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

0: Вы на Роксе, друзья, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Про зебр мы с вами уже много чего знаем, а вот про тигров сейчас расскажу.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: У тигров полосатая не только шерсть, но и кожа. Если побрить тигра, а я вам этого делать, конечно, не советую, он останется лысым и полосатым. Рисунок на его коже уникален, как отпечатки пальцев у человека. Тигриное тату от природы, так сказать. А самый дорогой фрукт в мире, друзья, это японская дыня Yubari King. За одну штуку на аукционе готовы платить до 30 тысяч долларов. Представляете, что же там за вкуснятина такая? А мы еще на цены жалуемся, правда? У слонов, как оказалось, друзья, идеальный слух и абсолютная память на мелодии. Однажды слониха по кличке Азия услышала песенку, которую ей наиграли на губной гармошке 15 лет назад. И она не просто узнала ее через годы, а начала радоваться и пританцовывать, когда услышала ее снова. Вот так-то. Так что когда-нибудь... конкурсы караоке мы можем проиграть слонам. А воды, друзья, на Земле огромное количество, но если собрать всю соль из океана, ее хватит, чтобы покрыть всю сушу слоем толщиной в 45 этажей. Можете себе представить, вот это да. Это примерно как если бы каждый дом на планете стоял на гигантской солонке. Ого-го. И последний на сегодня удивительный факт. Пчелы узнают лица людей. Представляете? Да, та самая пчела, которая летает вокруг вашей шапки, может запомнить вас в лицо и рассказать о вас своим сестрам. Так что, друзья, будьте вежливы с пчелами, со всеми. Для нас-то они все на одно лицо.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рок».

не хватает. Зеленый подмигнул, сказал привет. Опять спешишь, наверное, на свидание. И хитро улыбнулся так в ответ.

0: и стал бы сам чуть-чуть добрее.
1: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: На часах вот-вот час дня, а это значит, что совсем скоро в эфир ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод», и наша студия наполнится вашими искренними словами любви, благодарности и, конечно, сердечными пожеланиями счастья, мира и добра. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите, поздравляйте своих любимых людей, а мы озвучим ваши главные слова в прямом эфире, и пусть ваши родные, близкие, друзья, коллеги сияют от счастья и от всеобщего внимания.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси прорабатывают проекты реконструкции электросетевой инфраструктуры. Планируется модернизировать около 16 тысяч километров высоковольтных линий. В стране продолжат развивать энергосистему, ведь это инвестиции в устойчивость экономики и качество жизни населения, сообщили в Минэнерго. Помочь в реализации крупного проекта помогут китайские партнеры. Стороны уже обсудили перспективы сотрудничества. На одном из пляжей Цнянского водохранилища в Минске в тестовом режиме планируют установить видеосистему с искусственным интеллектом для наблюдения за акваторией. При этом спасатели не отказываются от традиционных вышек. В прошлом году было установлено 12 таких конструкций для контроля за обстановкой на воде. Кроме того, на столичных пляжах оборудованы специальные зоны для купания детей. Обучение школьников безопасному поведению на воде включено в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Участники и гости чемпионата мира по футболу из африканских стран будут допущены в Мексику только при соблюдении санитарных требований с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Речь идет не о запрете на въезд для болельщиков и игроков, а о необходимости соблюдения всех необходимых профилактических мер из-за вспышки Эболы в Конго. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. В нем впервые примет участие рекордное количество команд – 48. А первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Сабаленко, начнет сегодня выступление на турнире «Ролан-Гаррос». Представительница Беларуси проведет матч против испанской теннисистки Джессики Бузас-Манейра, которая занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. Сабаленко подходит к турниру после паузы. Последний раз она играла 9 мая, когда на турнире в Риме неожиданно проиграла румынке Саране Кырсте в третьем круге. Матчи основной сетки «Ролан-Гаррос» стартовали 24 мая и продлятся до 7 июня. Действующий победитель Финансы турнира является Кори Гауф. В финале прошлого года американка была сильнее Арины Сабаленко.
1: Погода.
0: На этой неделе будет влажно и ветрено. Температура воздуха опустится даже ниже границ климатической нормы. Сегодня в Минске облачно с прояснениями, днем дождь, при этом порывистый ветер. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В Витебске и Могилеве также 16-18, в Гомеле 17-19, в Гродно 20-22, в Бресте до 25 градусов тепла. Без существенных осадков ожидается в Бресте, Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Добрый день, дорогие наши и самые любимые радиослушатели. Все, кто слушает Радио Рокс, вам огромный привет и замечательное сообщение, да, на часах 13.06. А это значит, что народно-поздравительная программа «Был бы повод» начинает свою работу, и мы с удовольствием будем сейчас передавать приветы, поздравлять, признаваться в любви, а может быть, чего там греха таить, может быть, кто-то поругался, помирим, потому что Роксу по плечу любая задача. Друзья, ну, приглашаю вас в гости с большим удовольствием. Предлагаю вам написать ваши поздравительные послания на наш Viber 699-1021 с кодом 33. Именно оттуда я буду забирать все поздравления. Это место притяжения, наш замечательный Viber, который трудится с утра до ночи, не полагая своих рук, если таковые у него имеются. Ну и телефон прямого эфира 8017-363-1013. Звоните, тогда у вас будет возможность лично поздравить своего любимого человека. Особая просьба, всегда просим мы, ведущие вас, наши дорогие слушатели, если присылаете сообщение на Viber, пожалуйста, не забывайте писать, кому оно адресовано. По возможности выделяйте ударные буквы в фамилиях. Пожалуйста, не поленитесь и обозначьте, где буковка А, где буковка Е, где Ё. Это тоже порой играет важную роль, и знаете ли, казусы всякие случаются в эфире, мы порой вот эту самую фамилию можем таким образом переделать, что и сам именинник не поймет, что речь-то о нем была. В общем, будьте внимательны и обязательно в конце перечитывайте свои сообщения, чтобы Т9 не сыграл с вами злую шутку. Ну, а я с удовольствием приступаю к своим служебным обязанностям, и вот оно, первое послание. Здравствуйте, наши любимчики, наши дорогие роксовцы. Сегодня день рождения у нашего дяди. Зовут его Сергей Александрович Сермяшко из города Борисово. Ах, какой же это замечательный человек. Прекрасный мужчина, отец, любящий дедушка, самый лучший муж. Вот очень хочется его поздравить в этот день на всю страну и пожелать ему, чтобы у него все в жизни складывалось, как у настоящего отличника, просто на самый высший балл. И самое главное, пускай он будет здоров и радует нас своим присутствием на этой земле. А мы его все очень-очень любим. Сергей Александрович, ну счастливый вы человек. Вас сегодня поздравляет ваш любящий племянник Леша, его жена Света, любимая сестра Наташа, брат Александр, его семья присоединяется. Ну и вся наша дружная рок-семья сегодня в команде поздравителей. Будьте счастливы, с днем рождения. Жанна пишет, сегодня отмечает свой день рождения, а точнее 55-летие, Мазнев Вадим, теща, семья и друзья. Вот такая дружная компания, Вадим, сегодня собралась, чтобы поздравить вас с вашим личным Новым годом жизни. Желаем, Вадим, чтобы годы сложились как идеальный проект с четким планом действий, вдохновляющими целями и блестящими результатами. Пускай энергии хватает на все задуманное, здоровье позволяет наслаждаться каждым мгновением, а в душе всегда царит гармония. С юбилеем тебя, дорогой! С днем рождения! Вадим, особый привет от нас, роксовцев. А вот еще одно послание, автором которого является любящее сердце. Сестра Ирина сегодня с нами на связи. И она пишет, что с удовольствием, роксовцы, всегда слушаю ваше радио. Ирочка, большое спасибо! В этот замечательный день очень хочу поздравить, роксовцы, вместе с вами своего брата, Бедычева Игоря. У него сегодня день рождения. Игорек, желаю тебе, родной мой, здоровья, успехов, удачи, благополучия. Ты самый лучший брат на свете. Ты для меня поддержка и опора. Желаю тебе всего-всего-всего самого замечательного, что есть на этой земле. Обнимаю и люблю. Твоя сестра Ирина. Ах, здорово. Игорь, с днем рождения. Ну и еще одно послание позволю себе прочесть. Сегодня свой юбилей отмечает Скуратович Игорь Александрович. С юбилеем, дорогой Игорь Александрович, вас спешат поздравить ваши самые близкие и родные люди. Хочется пожелать, пишут они, всего, что делает жизнь по-настоящему хорошей. Крепкого здоровья на многие годы, тепла в отношениях с родными, конечно, спокойствия, когда оно нужно, радости от простых вещей, успехов, которые приносят гордость, друзей, на которых можно положиться, и чтобы каждый новый день начинался с хорошего настроения. И пусть впереди будет много поводов улыбаться и чувствовать, что все складывается, ну, просто как надо. Будь счастлив, кайфуй от жизни и никогда не унывай. Игорь Александрович, мы тебя любим.
3: С

0: программе «Был бы повод».
1: Уважаемые роксовцы, пишут наши дорогие слушатели, сегодня празднует свой юбилей наша любимая мамочка Мария Владимировна Лапицкая. Мы всей своей дружной семьей хотим поздравить нашу дорогую и самую замечательную маму на свете. Хочется пожелать тебе, мамуль, в этот прекрасный день всего самого светлого, доброго и радостного. Пусть тебя всегда сопровождает удача и только позитивные мысли. Ох, порой, да, этих позитивных мыслей так не хватает в жизни, правда, Мария Владимировна? Ну, когда рядом такие любящие сердца, ну, все же действительно получается. Пускай хлопоты будут только приятными, а слезы, ну, от радости. Вот так, как сегодня. Пусть все задуманное свершится и исполнится все твои самые заветные мечты. Ну и пусть ангел оберегает тебя. Вот такое чудное поздравление от любящего супруга Числава, от семьи Аршанских, Лапицких, Калиновских. И хорошую песню, если можно, подставьте для нашей любимой мамы. Мария Владимировна, с праздником, и песню придумаем, и с удовольствием передаем и вам наши прекрасные пожелания. Будьте здоровы, будьте счастливы, и пускай действительно сбываются самые-самые заветные мечты. Елена с нами на связи. Добрый день, любимый Рокс. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную женщину, которая именно в этот момент сейчас работает на даче, ну и наверняка слушает радио Рокс, правильно? Нина Леонидовна Свирит. Это поздравление для вас. Ваша чудная Лена, которая является для вас женой брата, хочет пожелать вам всех благ, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Ну уж от меня лично там большой-большой привет всем саженцам, пускай дают богатый урожай, пускай у вас в жизни все-все получается. Нина Леонидовна, с днем рождения! Сергей написал: поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Светлану Викторовну Свидерскую. Очень хочу ей на всю страну пожелать счастья, здоровья, любви мужа, сыновей, невесток и внуков. Ну, самое главное, конечно, здоровья и радости сердца. Вот такое послание, коротенькое, но пронизанное таким человеческим теплом от Сергея. Светлана Викторовна, с праздником, с днем рождения. Людмила пишет: сегодня хочу поздравить свою любимую сестренку Милешка Лилию. У нее день рождения. Дорогая моя, я желаю тебе крепкого здоровья, душевного равновесия, материального достатка. Пускай у тебя все получается, удается и сбывается. Благодарю Бога, что у меня есть ты. С любовью, сестра Людмила. И хорошую песню, если можно, для моей замечательной Лилии. Ну что ж, дорогие именинницы, вас сегодня пришел поздравить Стас Михайлов. За ней сквозь

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа бай.
6: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
7: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Ну, а наша народно-поздравительная программа, друзья, продолжается. И вот тут столько приветов налетело. Прямо сейчас буду передавать. Евгений пишет. Дорогие роксовцы, слушаем на работе с удовольствием. Всем слушателям Рокса пламенный привет. А также Максиму Богомазу и Кириллу Кокорину. Желаем им гладкой резьбы и поменьше бракованных деталей. Ох, я сейчас представляю, Максим и Кирилл. Да, это про нас. Да как это может быть? Евгений устроил вам такой сюрприз. Ребята, улыбнитесь. Середина дня. А настроение уже замечательное. Классно. Идем дальше. Юля пишет. Добрый день, уважаемый любимый Рокс. Хочу передать привет своему любимому мужу Сергею. Солнышко, я безумно скучаю и очень тебя люблю. Приезжай скорее домой. Ай, как здорово. Юль, прям на крыльях любви, наверное, Сережа будет лететь вечером домой. А что, это не только сегодня. Пускай так будет каждый день, правда? Любимый муж. Бабина Женя, мы тебя очень любим. Слазь с крыши и иди пообедай. Всю работу не переделаешь. Доски сложу я, не переживай. Сашка и любимая жена Юля. Слушайте, Юля, ну прям отправили всех нас в детство, когда вот так мама выходила на балкон и кричала: «Наташа, Юля, идите домой обедать». Вот так и вы сегодня сделали и отправили нас всех прямиком в далекое-далекое прошлое. Ну что, Женя, идите домой, Юля позвала. Значит, нужно. Любимый Рокс, хочу передать привет своему дорогому мужу Короткину Александру Сергеевичу, который сейчас трудится на даче в Лотове и слушает ваше радио. Александр Сергеевич, да-да, это действительно вам привет от любящей супруги. Пожелать хочу ему позитивного настроения, побольше солнечных дней и приятного времяпрепровождения на нашей любимой даче. Ай, ребят, молодцы, прям захотелось к вам на шашлычок да в гамачок. Так, ну а теперь переходим к праздникам. Все родные и близкие от всей души сегодня поздравляют с золотым юбилеем Лапушкина Владимира Ивановича. Какой праздник! Этот возраст, когда опыт и мудрость помогают строить жизнь еще ярче. Это правда. Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы каждый день был полон энергии и идей. Пускай близкие радуют заботой, а удача приходит без приглашения. Живи так, чтобы душа пела, а сердце билось в ритме счастья. И пускай впереди ждут только хорошие перемены и море позитивных моментов. Владимир Иванович Лапушкин, с днем рождения вас! Сестра Елена сегодня связалась с нами. Все дело в том, что она пишет из далекой Великобритании. «Хочу поздравить», — пишет она сегодня, в этот прекрасный день, своего любимого брата Соловьева Александра. Ему сегодня 45. Ах, какой юбилей! Желаем тебе, родной, чтобы жизнь играла яркими красками. Пускай дом будет полной чашей, а в его стенах всегда царят уют, тепло и гармония. Крепкого тебе здоровья, неиссякаемой энергии. Пускай исполняются самые заветные мечты. Оставайся в свои 45 таким молодым и улыбающимся всегда. Твоя сестра Лена. А к этим поздравлениям присоединяются Константин и Арсений. Ну а вам, роксовцы, спасибо, вы лучшие. Ах, как приятно. Но это еще не все поздравления, мне кажется, в адрес Соловьева Александра, потому что Галина вот здесь тоже подключается и говорит: сегодня и у моего дорогого любимого брата Александра Васильевича Соловьева день рождения. Я, Галина, на всю страну и вся моя семья поздравляем его. Желаем крепкого здоровья, пускай мечты и желания исполняются. Пускай дом будет полной чашей счастья, уюта и тепла. Пускай сыновья радуют и любимая жена тоже. К моим поздравлениям присоединяются 6 братьев и их семьи, 2 сестры и их семьи. Ну и хорошую песню нам, пожалуйста, если можно. А как же нельзя? Уже здесь, в эфире.
1: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: У меня есть ты, у тебя есть я.
1: Лучшие песни о главном. Рокс.
2: Ну что, дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Сегодня неимоверное количество ваших посланий. Вот одно из них. Медицинский центр Нардина, точнее его дружный коллектив, сегодня поздравляет с днем рождения врача-психотерапевта Елену Брицко. Желаем вам, дорогая Елена, крепкого здоровья, радости, счастья каждую минуту. Пускай удовольствие от любимого дела будет ежеминутным, а удача и успех станут верными спутниками жизни. Поздравляем и гордимся, что вы в нашем коллективе работаете. Елена, вам большой привет и от нас, роксовцев. С днем рождения вас. Коллектив отдела гистологии Государственного комитета судебных экспертиз поздравляет сегодня с днем рождения Ольгу Кухарчик. Олечка, от всей души желаем оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пускай глаза сияют без причины, а окружающие дарят тебе внимание и заботы. Наслаждайся прожитым мгновением и пусть сбудутся все твои самые сокровенные желания. Здоровья, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. Ольга Кухарчик, с днем рождения! Вера пишет, в этот для меня супер весенний день замечательный родилась супер принцесса. Ну-ну-ну, кто это, интересно? Моя любимая начальница. О, бывает даже так. Татьяна Николаевна Абрамович. Это суперчеловек. У нее сегодня юбилей. Ей исполняется 35 лет. Поздравляю. Желаю здоровья, удачи, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Пускай мечты сбываются. Это прекрасная рукодельница, прекрасная начальница. Во всем помогает. Я очень горжусь вами, дорогая Татьяна Николаевна. А меня зовут Вера. Я ваша роксовца, постоянная слушательница. Проживаю в Минске и работаю на заводе «Кристалл». На заводе «Кристалл» в Минске. Да, спасибо еще родителям за Татьяну Николаевну. И низкий им поклон. Желаю здоровья. Ой, ну прям слушайте, Татьяна Николаевна сегодня со всех сторон поздравлена. Вы понимаете? Вера, вы большая молодец. Вам большое привет от нас. А вот тут коллеги приветствуют нас. Привет, любимая волна. Пишут они, хотим с вашей помощью поздравить с днем рождения замечательную девушку Веронику Швайко из города Горки. Именно туда улетает это послание. С днем рождения. Побольше незабываемых моментов радости и смеха. Здоровья тебе, твоим близким, родным. Будь счастлива, пускай исполняются заветные сокровенные желания. И, пожалуйста, хорошую песню, если можно, в исполнении Ярослава Сумишевского. Я договорилась. Он уже здесь.

0: праздников.
1: Сегодня у нашей замечательной юбилярши день рождения, пишет нам Елена. Зовут именинницу Оксана Константиновна Оплевич. И вся дружная семья сегодня собралась для того, чтобы поздравить вас, дорогая, и признаться, что они вас очень любят и хотят пожелать вам здоровья, удачи, исполнения желаний. И согрейте ее, роксовцы, хорошей песней. Ой, ребят, сделаем, обещаем. Оксана Константиновна, с праздником вас. Любимое радио, поздравьте. Поздравьте, пожалуйста, нашу выпускницу Антонович Екатерину из средней школы номер 38 города Гродно, которая сегодня сдает первый централизованный экзамен. Чтобы она сдала да на все 100 баллов, и осуществилась ее мечта стать врачом. Вот такие пожелания от мамы и папы. Ну, правильно, а что сейчас могут родители? Только переживать и, знаете, так, взывать ко вселенной, чтобы помогла своему любимому чаду. Ну, во всяком случае, мы сейчас держим кулачки за всех ребят, кто сегодня сдает тот самый первый экзамен. Ну, а вам, Катенька, огромная поддержка и привет от мамы с папой. Дорогие роксовцы, сегодня вам пишет Светлана. Сегодня день рождения моей любимой дочери Ольги Геннадьевны Казимировой из города Могилева. Именно туда улетает мамино послание. Пожалуйста, передайте моей доченьке, что она моя любимая. Я очень хочу, чтобы все смотрели на тебя, моя родная, моими восхищенными глазами и видели, какой ты безупречно красивый человек. Живи свою самую счастливую жизнь каждое мгновение. С днем рождения, твои мама, папа и вся наша семья. Ольга Геннадьевна, с праздником, с днем рождения вас. Дорогие роксовцы, сегодня отмечает свой день рождения наша любимая Алла Александровна Терешко. Дорогая Аллочка, мы поздравляем тебя с твоим 55-летием. Желаем, чтобы жизнь твоя была наполнена яркими красками, теплом и любовью. Пускай каждый день начинается с улыбки, а в душе всегда царят гармония и уют. Оставайся таким же светлым, вдохновляющим и удивительным человеком. Пускай здоровье будет крепким, а задуманное сбывается легко и, главное, с радостью. Под этим письмом, дорогая Алла, подписались брат Анатолий, его жена Светлана, племянницы Юлия и Ирина с мужем Дмитрием. Ура! Поздравляем и мы, роксовцы, рядышком. Ну и еще одно послание. Роксовцы, поздравьте с днем рождения сразу двух именинников. Замечательную, знаменитую пару Бурносов Виталия и Светлану. В этот день мы пришли вы пришли в один день. С праздником вас, наши дорогие! Пусть этот день будет наполнен радостью, смехом и любовью. Пусть каждый из вас ощущает, насколько он значим и важен для нас. Желаем вам обоим крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый год в вашей жизни приносит новые приключения, яркие впечатления и незабываемые моменты. Желаем всегда ощущать поддержку и любовь близких, мирного неба над головой, долгих лет жизни. С любовью, брат Иван и вся семья, и просит поставить для вас хорошую песню. Ребят, поздравляем вас!

0: любой тебя.
1: Реклама.
2: Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Гавровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио Рокс.
6: Был бы повод.
2: Наташа Ладыгина.
7: Ну а прямо сейчас с нами на связи Ольга. И вот что пишет она. Дорогой Рокс, сегодня очень хочу поздравить на всю страну Максима Николаевича Мироновича. Все дело в том, что ему сегодня исполнилось целых 20 лет. Вот это возраст. Вот это праздник, дорогой. Пожелаем тебе здоровья, любви, счастья. И самое главное, не забывать любить родителей и бабушку. Оля, пожелания как нельзя лучше отражают ваши семейные отношения. Что-то там не так, вроде не очень складывается, но все-то будет хорошо. На самом деле, Максим Николаевич всех любит и обожает. Просто иногда, знаете, характер, видимо, дает о себе знать. Максим, с праздником, с 20-летием. Пускай сегодня ваш праздник пройдет вот так же искрометно, как мы здесь шутили. Тепло и радостно. Поздравляем вас. А вот следующее послание. Сегодня день рождения у моего любимого брата Сергея Сермяшка из Борисова. Ах, помню, мы поздравляли уже Сережу буквально недавно, но здесь с поздравлением, Сереж. Теперь спешит ваша сестра Наталья и племянники Антон, Алексей и Алена. Они желают вам здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и спасибо, говорят, за то, что ты есть на этой земле. Мы тебя любим. Инна пишет: дорогой Рокс, Гомель с вами на связи. Сегодня день рождения у моего братишки Досова Сергея Николаевича. Живет Серега в Тереховке. Хочу сказать, что он у меня самый лучший брат. Сереженька, удачи тебе, везения, здоровья, а все остальное можно купить. У тебя есть все. Дом с шикарным камином, любимая женщина и сестра не дает скучать. Серега, вперед и только вперед. Все преодолеем, все смогем. С днем рождения, братишка. Слушайте, ну, с такой сестрой, конечно, можно и в огонь и в воду. Сереж, с праздником. Весело отметить вам свой праздник. И сегодня, знаете ли, так, как мы любим говорить, повеселиться да на все 100. Ну, не лет, конечно, а процентов. Люда с нами на связи. Дорогие роксовцы, сегодня у моего мужа Александра Михайловича Лапо день рождения. Он очень любит слушать Радио Рокс. Ой, нам это очень приятно. Хочу поздравить его с вашей помощью и сказать на всю страну, что он у меня самый лучший муж. И хочу пожелать ему крепкого здоровья, оставаться таким же веселым и оптимистичным. Поставьте для него хорошую песню. Люда, заметано, сделаем. Александр Михайлович, спасибо, что вы являетесь нашим слушателем. Вдвойне приятно поздравлять вас сегодня. Будьте счастливы. Юлия написала: привет от дружного коллектива. Линия Сталина. Мы хотим передать привет и поздравить дядку Леонида с днем рождения. Пожелать ему всего наилучшего, счастья, здоровья, успехов и побольше улыбок. Я надеюсь, Леонид, прямо сейчас улыбаетесь и не удивленно. А так это, знаете, а что? А я достоин. Классный коллектив, здоровские поздравления. И настроение от этого в день рождения складывается самым наилучшим образом. Доброго денечка, наше любимое радио. Так начинается следующее послание. Сегодня в этот весенний день празднует день рождения наш крестник. А зовут его Василий Владимирович Дединкин. Хотим пожелать ему мудрости, любви, здоровья. Пусть на твоем жизненном пути всегда встречаются только хорошие люди. Мы тебя любим, твои крестные дядя Леша и тетя Ира из города Круглая.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
2: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
3: Ну а прямо сейчас поздравляем нашего самого юного слушателя, корнеевца Димочку. Любимый наш сыночек, тебе уже 3 года, ты наш самый главный долгожданный подарок. Наше маленькое солнышко, расти здоровым, любознательным, счастливым мальчиком. А мы всегда будем рядышком, чтобы защищать тебя и поддерживать во всех твоих открытиях. Пусть в твоей жизни будет много сказок, смеха и радости. Корнеевец Дима, вас поздравляли, ваша любящая мамочка Яна и папа Миша. Ну я, Наташа Ладыгина, тоже присоединяюсь. С днем рождения. Дорогие роксовцы, поздравьте нашу коллегу с днем рождения. Весь коллектив гомельского завода «Кристалл» сегодня чествует Валентину Нестеренко. Пусть все мечты Валечка и пожелания исполнятся. В доме пускай будет тепло, пускай уют и любовь окутывает плечи. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, любви, удачи и всех благ. Ну и, конечно, женского счастья. Валюша, с днем рождения! Так. Хатиневич Ульяну с юбилеем поздравляют коллеги по работе. Сейчас, пишут они, едем из командировки. Желаем нашей Ульяночке любви, здоровья и крепчайшего и замечательного настроения. Да, с удовольствием присоединяемся. Ульяна, ловите приветы от нас, роксовцев. Ну, я думаю, в пути праздновать свой день рождения очень даже приятно. Ведь по дороге столько прекрасных кафешек. Ой, ребята, прокатилась бы с вами. Добрый день, дорогие роксовцы! Хотим поздравить свою коллегу, подругу с юбилеем. А зовут нашу именинницу Людмила Анатольевна Коровкина. Ей сегодня жизнь влепила в дневник жизни целых 2 пятерки. Ну что, поздравляем нашу дорогую именинницу, которая живет

Коллектив «Августовская Фрут» от всей души сейчас будет поздравлять Миссевра Едвигу, нашу дорогую коллегу. Все дело в том, что у нее, роксовца, сегодня юбилей. Желаем ей мира, добра, всегда оставаться веселой, доброй, счастливой. И если можно, песню «С днем рождения». Ну, конечно, сделаем, а как по-другому? Дорогую любимую мамочку Аллу Александровну Терешко, которая живет в Солигорском районе, с днем рождения поздравляет дочь Татьяна, Сергей и внук Кирилл. Мамочка, здоровья, бесконечного счастья, уюта в доме и гармонии в душе. Мы тебя любим.

Ну что ж, друзья, вот мы и в хвостике программы. Пару приветов передам и попрощаюсь. Ирина из Минска передает приветик в Гродно коллеге Малашкевич Галине, которая на заслуженном отдыхе. Родная, счастья тебе, здоровья. Оставайся на позитиве, благополучия и удачи в делах. Люблю тебя. Здорово, Галина, приветик от нас. Дорогие роксовцы, передайте привет моей замечательной маме и нашей любимой бабушке Богомазовой Людмиле Михайловне. Мы тебя очень любим и скучаем, ждем в гости твоя дочь Олька и внуки. А еще привет передайте моему любимому мужчине и нашему любимому папе Деменкову Сергею Анатольевичу. Мы тебя с нетерпением ждем домой с работы. Ура! Галина написала: сегодня мой супруг Полищук Виктор Петрович вышел на работу после отпуска. Милый мой, дорогой муж, хороших тебе трудовых будней и отличного настроения. Наталья написала: хочу передать плавленный привет своему дорогому и главному человеку, моей мамочке Борошенко Валентине. Пусть она знает, что я ее очень люблю, дочь Наталья. Ну а пожелание, мам, слушай любую музыку и улыбайся, потому что у тебя все получается лучше всех. Ну что, и в заключение, друзья, хочу пожелать всем хорошего настроения, любви, радости всем.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Для выпускников 11 классов в Республиканском институте контроля знаний 4 дня будет работать горячая линия. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы в части организации и проведения централизованных экзаменов и тестирования. Испытания начались в Беларуси сегодня. Пообщаться со специалистами можно будет именно в дни проведения главных экзаменов сегодня, 29 мая, 2 и 5 июня. В эти даты линия будет доступна с 9 утра до 7 вечера. Номер телефона +375 17 311 00 79. Белорусская железная дорога меняет график движения поездов по одной из веток. С неудобствами столкнутся пассажиры одного из самых востребованных маршрутов из Минска в Брест. Причина корректировки в проведении планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Фани-Палькойденова. Работы запланированы с 8 по 11 июня. Соответственно, в эти дни составы международных, межрегиональных и региональных линий на участке Минск-Баранович-Брест будут следовать измененным расписаниям, а отдельные поезда будут отменены. Более подробно. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте перевозчика, в его мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. Конькобежный стадион Минск-Арены на 4 дня станет центром притяжения для ведущих специалистов, новаторов и лидеров IT-отрасли. Здесь стартовала выставка «ТИБА-2026». Свои продукты и сервисы представят 70 ведущих игроков IT-рынка из Беларуси и России. Почти два десятка профильных секций затронут вопросы цифровизации промышленности, торговли и агропромышленного комплекса, внедрения искусственного интеллекта в науке, образовании и бизнесе, защиты персональных данных и интеллектуальной собственности, работы с большими данными и использование беспилотных систем. Параллельно с ТИБА проходят выставки «Транспорт и логистика», а также «Электротранспорта» и «Цифровой форум». Президент Боливии вдвое сократит зарплату себе и своим министрам в попытке успокоить граждан и остановить уличные протесты, которые не прекращаются уже несколько недель. В ход идут фейерверки, дымовые шашки и камни. В ответ правительственные силы применяют слезоточивый газ. За время беспорядков стражи порядка задержали свыше 100 человек, есть погибшие. Протесты начались из-за сильнейшего экономического кризиса в стране за последние 40 лет. Среди основных требований митингующих – немедленная отставка главы государства Родриго Пас.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте +21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.
1: Доброго дня! Радио Рокс.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, доброго, хорошего денька. С вами Юлия Кадушкевич на Радио Рокс. Предлагаю, давайте проведем вторую половину дня в ритме отличного настроения. Легко, с улыбкой, без лишней суеты и с той самой внутренней уверенностью, что все обязательно сложится так, как вам надо. Ведь иногда, друзья, достаточно просто чуть-чуть замедлиться, вдохнуть поглубже и позволить дню стать лучше по кусочкам, по ноткам, по добрым словам и хорошим песням, конечно, куда без них. Ведь еще Конфуций говорил, а он, дядька, был умный. На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем изо дня в день, друзья. Это я уже от себя добавила. Так что сегодня предлагаю выбрать простоту, легкость, солнечный свет и любимые мелодии на любимом радио Рокс. Вот так, скромно и со вкусом.

0: Реклама.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. История для вас про отдых и про людей рассеянных с улицы Бассейной. Сама не раз была в такой ситуации, это нормально.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мы давно не были на море, уже почти целых 10 лет, пишет Вера. И вот, наконец, накопили денег, купили путевку и так разволновались, что летим, перепутали все на свете. Автобусом до Москвы приехали почти на сутки раньше. Пришлось ночевать в аэропорту на скамейках. В чемодан накидала разных вещей, которые потом даже и не пригодились. Но зато не забыла взять мужу сланцы. С виду они у нас похожи, и я взяла один 43-го размера, второй 36-го. Так и провалялась эта сладкая парочка в чемодане, ненадёванная, и так и не увидела море. А потом купили в местной лавке шлепки тонкие, а пляж галечный, и весь отпуск ковыляли к морю, как подраненные. Кепки забыли, роуминг не подключили, не получилось. После перелета забыли пин-код от карты, которую открыли и на которую положили деньги, чтобы оплатить отель при прилете. Кое-как с грехом пополам восстановили, а нам говорят, что мест свободных в отеле уже нет. И поселили нас в другой, дальше от моря. А на этом еще не все. В первый же день сильно обгорели, и список бед и приключений можно было бы продолжать, но вы знаете, это не главное, пишет Вера. Это лишь мелкие неприятности. Главное, это был лучший отпуск в нашей жизни. Мы столько смеялись, столько плавали, лазали по горам, ездили на экскурсии, нам даже было жалко ложиться спать, хотелось все успеть, напитаться солнцем, морем, впечатлениями. И, конечно, фотографировали, чтобы потом не забыть ни одно мгновение счастья. Да, друзья, чудесная история. Опять же, да, как посмотреть на все обстоятельства? А если с легким сердцем, с улыбкой, со смехом, то и все неприятности покажутся просто мелочью. А если все впустить, да еще на полном серьезе, уже можно было расстроиться в начале отпуска, когда наши герои приехали за сутки раньше до вылета. И все, и весь отпуск пошел бы на смарку. А так, сколько впечатлений. Я уверена, что потом всем они рассказывали и не один раз. Чудесного продолжения рабочего дня, друзья, и только отличного настроения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: вами Юлия Кадушкевич. Это «Хороший денек», и он продолжается.
1: Удивительная вещь. История.
0: У нас есть прекрасная дача, пишет девушка. С домиком, участком, лесом соседи замечательные. А тут муж: поехали на море, поехали да поехали. А я не хотела, ну не хотела и все. Он меня буквально заставил. Я бурчала всю дорогу. И когда собиралась, бурчала: много денег потратим, долго лететь. Потом бурчала в аэропорту. Бурчала в самолете: боюсь, страшно, еда невкусная, все не нравится. Бурчала при оформлении в отель: все плохо, номер не нравится, вид из окна не нравится. Утром проснулась: жара. Да нет, не жара, просто пекло, ужас. Под окном бассейн, дети визжат, музыка орет. Ну, думаю, каторга, как эти две недели выдержать? Но когда я увидела счастливые глаза мужа, как он надувает матрас, потом бежит, играя мускулами по песку и с криком «Ура!» бросается в море, а потом плескается, как ребенок на волнах, я вдруг поняла, что я Мегера. А он меня почему-то такую любит. Прикусила свой язычок и полностью отдалась отдыху. И знаете что? Когда мы с ним в 2 часа ночи уже перед отлетом прощались с морем и плескались в парной воде под огромными звездами, я поймала себя на мысли: я не хочу улетать. Как же здесь хорошо. И как жалко, что 2 недели пролетели так быстро. Опять же, дорогие друзья, как и в той истории, да, как посмотреть на обстоятельства? Только нам выбирать.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио «Рокс».

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Ветер гонит дождь с запада на юг. Ты меня не ждешь, позабыть.

0: солнце.
1: Реклама. Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19:00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
2: Радио «Рокс».
3: Будет ночь,

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, вот и пролетело наше с вами время в эфире Рокса. Я Юлия Кадушкевич, я скоро буду прощаться с вами. И помните, какой сегодня отмечает праздник. День счастливых мгновений. Не грандиозных событий, не громких побед и фейерверков, не салютов, а самых тихих, настоящих, личных моментов счастья. У каждого они свои, трогательные, душевные, незабываемые. Вот из таких мгновений и состоит, на мой взгляд, каждый наш хороший денек. Правда же? Далее для вас в эфире выпуск новостей, хорошая музыка и шоу «Легкие будни». А с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом это программа, которая уже 20 лет делает ваши будни по-настоящему легкими. Пока-пока, друзья! До завтра!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Мьянма отменила визы для белорусов. Закон о ратификации международного договора с этим государством подписал Александр Лукашенко. Согласно документу, соотечественники освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита или пребывания на территории принимающей стороны, если путешествие не превышает 30 дней с даты въезда. Еще доступнее стало для белорусов и Шри-Ланка. Визовый сбор для граждан нашей страны полностью отменен. Ранее за документы приходилось отдавать около $50. Новые правила распространяются как на туристов, так и на бизнесменов. При этом сами визы не отменили, они просто стали бесплатными. Оформлять электронное разрешение на въезд по-прежнему нужно заранее на официальном сайте, но теперь за это платить не придется. Для минских десятиклассников начались учебно-полевые сборы. В этом году они будут длиться 10 дней, в течение которых школьники будут находиться в условиях, приближенных к полевым, и обучаться основам военной службы и оказанию первой помощи. Так, для юношей сборы организованы в двух формах – с дневным пребыванием на базе центров допризывной подготовки и учреждений образования, а также с круглосуточным – в воинских частях или Минском кадетском училище. Для девушек предусмотрена только дневная форма прохождения сборов в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС, медицинских университетов и колледжах, а также на базе Белорусского Красного Креста. Арина Соболенко с победы стартовала на втором сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции, сообщает Белта. В матче 1/64 финала она обыграла испанку Джессику Бузас-Манейра 6-4, 6-2. Поединок продолжался 1:15. Во втором раунде белоруска встретится с победительницей дуэли между чешкой Линдой Фрухвиртовой и хозяйкой кортов Эльзой Жакмо. Около 300 туристов застряли в кабинках высокогорной канатной дороги на севере Индии. Причиной инцидента послужил масштабный технический сбой. В результате, в ожидании помощи, люди провели на высоте в несколько десятков метров более 4 часов. Столько времени понадобилось спасателям, чтобы добраться до труднодоступного места аварии. Для организации эвакуации застрявших пассажиров были привлечены подразделения армейского спецназа. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют точные причины поломки.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла. Днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16, тепла в Витебске до 15.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И знаете, какой сегодня день? День хождения босиком. Такой неофициальный, но довольно популярный праздник, который отмечается ежегодно. И в этот день сторонники здорового образа жизни предлагают снять тесную обувь и дать ногам отдохнуть, наслаждаясь естественным массажем стоп. И у нас к вам вопрос, дорогие друзья. А устраиваете ли вы себе такой естественный массаж стоп? Любите ли ходить босиком? Как часто это делаете? По какой поверхности вам больше всего нравится ходить босиком?
2: И давно ли ходили босиком? Потому что я вот, честно говоря, я уже забыл, когда я ходил босиком по земле, во всяком случае. Ну, по квартире еще может быть как-то там.
1: Некоторые и по квартире босиком не ходят.
2: Ну да, и это я.
1: А кто-то не может.
2: Подожди, это я один из них. Я в тапочках хожу все время, да, безусловно, но...
1: Ой, а босыми ногами по хорошему полу – это удовольствие.
2: Нет, у меня пол хороший, но все равно что-то психологически сидит. Понимаешь, вот раньше, в детстве, бегаешь, все в порядке, даже не задумываешься. Сейчас пройдешь по траве и думаешь, сколько я там чего нахватал. Ну, этих...
1: Ясно. Сейчас будем выяснять, когда последний раз вы ходили босиком, по любой поверхности, вот по какой вам больше всего нравится, тактильно, ногами ощущать, какую поверхность. Это трава, это, я не знаю, по кирпичам каким-нибудь, по асфальту идти, по мокрому, или, может быть,
2: пляжу.
1: По теплому полу, по песку идти, да, по лужам. Вот, выясняем.
2: Может быть, были какие-то забавные истории, связанные с хождением босиком. Да,
1: да,
2: такое тоже.
1: Да, забавненько. Угу. Как долго вы можете пройти босиком?
2: Ты знаешь, ведь эта история сразу думает, ну какая-то может быть история. Это касается больше, конечно, женщин, которые покупают прекрасную обувь, которая, возможно, чуть-чуть мала, и они идут на какое-то мероприятие, и потом домой возвращаются босиком.
1: Не обязательно женщин, мужчины тоже могут рассказать много историй.
2: Нет, я просто
1: босиком.
2: К тому, что это такая история, которая везде просто, они все рассказывают. Многие женщины рассказывают, как часто, ну, не часто, но хотя бы однажды
1: сняла
2: это
1: туфли,
2: и пошла,
1: как в песне пелось, скинь туфли узкие и босиком.
2: Просто не помню, кто из известных женщин говорит, да, я зашла в Италии в магазин, босоножки там что ли, что, ну, на каблуках, на каблуке, да, и не маленький каблучок. И она говорит, ну, чуть-чуть маловато, ну, чуть-чуть, я же понимаю, что я разношу. Я разношу, но это мои босоножки, вот все.
1: Я должна их взять.
2: Да, должна. И она берет, и они с мужем там через пару дней, причем чуть ли не муж дома разнашивает эти босоножки.
1: Да, такое бывает.
2: Да, и они идут на какое-то мероприятие, и в середине мероприятия она говорит, я больше не могу. Все, снимай это босиком.
1: Ходит такой мемчик такой, или как, когда девушка собирается, надевает высокие каблуки, а мужчина в этот момент в носки засовывает шлепанцы такие. Зачем ты? Да я знаю ее, я не знаю.
2: Итак, друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: именной портрет.
1: Ну что, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Наш герой, журналист, телеведущий, экстрасенс, целитель. Вот все рассказал.
2: Ой, все. Прям вообще все, да, рассказал.
1: Он лечил людей по телевизору и не только. Наш герой, коренной москвич, он родился 26 мая 1935 года. В детстве он был самым обычным мальчиком. Он увлекался футболом, иногда позволял себе хулиганские выходки, не выходившие, правда, за грани закона. А вот учиться он не любил. За долгие годы преподаватели так и не смогли заинтересовать его ни одним предметом. Это по одной версии. Потому что очень много, так сказать, белых пятен в биографии.
2: Абсолютно. Я только хотела об этом сказать, что штрихи к портрету нашего героя — это факты биографии. А тут, оказывается, действительно есть белые пятна. Потому что то он хороший был мальчик,
1: да, ну вот, наоборот, да, нехороший мальчик. По другим источникам он очень отличался от своих сверстников по уровню развития. Он удивлял своих родственников и ровесников странными рассказами о религии и культуре Индии. Говорил о ведах, колесе сансары. Откуда мог знать об этом юноша? Остается только догадываться. В доме его родителей не было старинных изданий, а советские газеты и книги никогда не печатали подобную информацию.
2: Да, и в послевоенной Москве о ведах и колесе сансары знали, ну, разве что единицы. И действительно, наш герой поражал взрослых неизвестно откуда взятыми сведениями о судьбе знаменитостей, рассказывал малоизвестные события в истории. И нашего героя всегда, во всяком случае в 40-е годы, воспринимали как чудака и фантазера. Правда, оказалось где-то посередине. Хотя наш герой в старших классах о целительстве не помогал. Когда он окончил школу, он поступил в институт физкультуры и в молодости после вручения диплома устроился работать тренером по велоспорту.
1: Ну и потом он, кстати, стал еще, уже по определенным причинам он не мог заниматься спортом, он стал журналистом и даже
2: он
1: работал.
2: Он оставил спорт в 29 лет. И после того, как оставлял спорт, комиссия доверила ему посетить международную конференцию в столице Беларуси.
1: Да.
2: Но когда члены комиссии ознакомились с научной работой нашего героя, то усомнились в его компетенции.
1: Ну и, короче говоря, тренер, потерявший работу, не впал в отчаяние. Он с первой попытки поступил в МГУ на факультет журналистики, а это было совсем непросто. После окончания вуза он стал работать в газете «Вечерняя Москва», потом еще работал в газете «Труд» и «Московский комсомолец», но потом он стал слышать голоса. Как вообще происходило первое целительство и как, ну, я не знаю, обучение происходило? Давайте послушаем из уст самого нашего героя.
3: Я работал на телевидении, мне было 42 года. Должен честно вам сказать, что когда ушло это обучение, ну, я человек прагматичный, журналист, работаю на телевидении. И, конечно, у меня возникали мысли, ну, не сошел ли я с ума. Тогда голос, звучащий во мне, давал мне возможность проверить, насколько реально то, чем я занимаюсь. Я вам расскажу просто анекдотичный случай. Ну, представьте себе, я совершенно прагматичный человек. Уже то, что я сижу по ночам и слышу голос, который мне диктует какие-то знания, лекции. И вот в какой-то момент мне говорят, завтра в 11 часов у тебя будет первая твоя пациентка. У нее больные почки. Как меня найдут? Никто не знает. Я не пошел на работу. В 11 часов раздается звонок. Открывает дверь, стоит женщина. Здравствуйте, я к вам. У меня больные почки. Я посадил ее на диван, сам сел напротив. И вдруг я понимаю, я не знаю, что делать. Читали мне эти лекции. Все знаю, а как лечить, не знаю. И вдруг мои руки сами поднялись. И я начал водить. Кто водил, что водил, какая-то сила. И в это время я увидел, как из моих рук идет белый свет. Руки налились, стали багровыми. Проходит минута, полторы, эта женщина, бам, и отключается. Конечно, возник страх. Но мгновенно, в эту же секунду, как только возник страх, возникла абсолютная уверенность, спокойствие и гармония. И голос прозвучал, говорит, продолжай работать, все в порядке.
1: Лечебные сеансы стали регулярными. Ну и в это время добрая половина страны плотно усаживалась перед телевизором, когда уже он совсем раскрутился.
2: Да-да-да.
1: И ждала мгновенного исцеления. Медики и ученые считали это выступление настоящим беспределом, боролись с невежеством, косностью сограждан, так сказать. Потом на телевидении запретили подобное выступление, но он стал собирать залы. Итак, друзья, о ком идет речь, чей портрет мы рисовали?
2: Напишите имя нашего героя на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» или пришлите сообщение в Viber на номер 33-699-102-1.
0: Легкие будни. Реклама.
4: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велика, в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радио «Рокс».
11: Мне снился сон, как будто в августе случился снегопад. А я влюблен и очень рад.

0: Именной портрет.
1: Как же, зовут нашего героя. Думаю, многие сразу
2: что
1: догадались,
2: значит,
1: о ком идет речь.
2: Я тебе скажу, что все догадались. Просто есть момент. Многие написали, что это Алан Чумак. Это правильный ответ, сразу скажу. Алан Чумак, да. И, вот Ирина написала, было дело, всей семьей перед экраном сидели, ждали чуда. Это действительно он. Но есть еще версии, что Кашпировский.
1: Ну, они тогда, как говорится, мы с Тамарой ходим парой.
2: Ну, они конкурировали, да, надо сказать. Да. Не только парой они ходили, но и конкурировали.
1: Да. Ну, нет, еще. Наш герой Алан Владимирович Чумак.
2: Да. Да, но был еще и Кашпировский. Да, спасибо, Наталья. Это из Израиля написала.
1: Здравствуйте,
2: помним, как
1: Наталья, рады.
2: Родители заставляли сидеть перед телевизором с банками воды. Ну да, было такое. Ну, все хотят этого чудесного исцеления. Ну, кому-то давалось, наверное.
1: Это было так интересно, я вам скажу. Тогда я была с подружкой, она училась в институте иностранных языков. И вот в общежитии тоже рекреация там была такая. Все пособирали эти банки и сели, и ждут. И вот такое ощущение, это смотрю, боже, что происходит? Но все банки притащили, все. Мы дружно сидели, ждали этого момента. Тоже помню, как сейчас.
2: Да, но опять-таки, когда на телевидении запретили, вот то, что мы говорили уже, он стал ездить по домам культуры, по всяким...
1: Ну,
2: там,
1: да, по городам и весям.
2: По городам и весям, в клубах выступал, проводил живые сеансы. Через некоторое время прекратились и эти живые сеансы, и наш герой занялся написанием книг, у него несколько книг вышло. А второе дыхание, или это уже третье...
1: Очередное, да.
2: Да, когда люди получили массовый доступ к интернету. Потому что на официальном сайте целитель размещал видео, которые, по его словам, за 7 месяцев способны были излечить любую болезнь. Кстати, наибольшей популярностью пользовались сеансы, отвечающие за лечение алкоголизма, ЖКТ, печени и опорно-двигательной системы.
1: Ну, все понятно.
2: Вот так. Вот таков наш герой Алан Чумак.
0: Легкие будни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Легкие будни.
1: Итак, любите ли вы ходить босиком? По каким поверхностям вам больше всего нравится ходить босиком? И вообще, ну, как вот вы к этому относитесь?
2: Елена написала: шла домой не один раз босиком. Сначала красуюсь в новых туфлях. К середине праздника танцую босиком или просто сижу за столом без обуви, а домой только босая. И потом недели две только обувь типа тапочки.
1: Понятно. Галина написала: всю жизнь босиком по квартире и летом, и зимой.
2: Ирина пишет: доброго денечка всем, любимое радио. Рокс, хорошая тема у вас. Я босиком хожу часто утром по траве с росой. У нас дома и огород, и в этом промежутке травка. Так это классно и полезно очень. Ну, Светлана, еще бы, вы знаете, когда по росе, это же вы оздоравливаете организм.
1: Массажик такой приятный, разница температур. Светлана написала: нет, терпеть не могу, когда другие ходят босиком. Мне неприятен вид чужих ног.
2: Боже мой, так его надо же за своими ногами просто, ну, ходят себе и ходят.
1: Да, не смотрите.
2: Мы же говорим не о том, как в принципе ходит кто-то там босиком. Ну, потому что, ну, ты знаешь, оказывается, есть такое восприятие. Я даже не задумывался об этом. Я, наверное, никогда не смотрел, кто как ходит. Представляешь, какой я эгоист.
1: А мне так мило кажется. Босым. А Александр написал:
2: а детишки когда
1: мы пикают? Любим, я и моя жена, мы ходим дома босиком 365 дней в году. Носки никогда не носим. Тапок у нас нет вообще. Летом, даже в мае и в сентябре по улице ходим без обуви, но не всегда получается.
2: Вот Владимир подтверждает опять-таки мою мысль. Он пишет: в детстве в деревне босиком лето только и ходил босиком летом. Угу. А зато на этих выходных был на природе, косил траву. Так клещей море. Раньше про них особо и не слышали.
1: Да,
2: так
1: да,
2: что
1: да.
2: Особо босиком и не похож. Вот я о том и говорю. Сейчас психологически. Даже если,
1: так,
2: наверное,
1: поменялось.
2: Знаешь, что, возможно, тут безопасно. Обработанная там территория какая-нибудь и прочее. Все равно ты идешь и как будто не доверяю, что здесь все так чисто.
1: У меня такого нет.
2: Вот у меня почему-то есть.
1: У меня нет. А Аня написала: ну как можно ходить по улице босиком? Там же грязь и стекла, иногда лужи. Но я еще могу ходить босиком по пляжу, но все равно потом надеваю обувь. Другое дело
2: да,
1: дома.
2: Да, у каждого свое. У каждого свое. А кто-то
1: вот видите,
2: ходит, снял
1: обувь
2: и пошел.
1: Казалось бы, такой вопрос, любите ли ходить босиком, на сегодня даже вот споры
2: я
1: вызывают.
2: Я вспомнил, когда я ходил босиком.
1: Так.
2: Это было, между прочим, сейчас выпендриваться начну. Это было в Венеции. Да, на площади, которую затапливают, самая главная площадь. И мы шли, нам надо было...
1: У тебя просто вариантов не было.
2: У меня не было вариантов, потому что мы сначала там по каким-то кочкам, которые выложили, пытались перескакивать, а потом поняли, что проще снять обувь. Дойти, а там угол просто затоплен. Вот знаете, как будто один угол площади затопили. Мы прошли, посмотрели то, что нам надо, сделали то, что нам надо, и когда возвращались, уже он был сухим.
1: Понятно.
2: Этот угол.
1: Босиком ты прогулялся.
2: Да, и по лужам, можно сказать.
1: Прекрасно.
2: То есть полнейшее погружение в детство.
1: По лужам бегали
2: все время.
1: Так.
2: Друзья, кстати, давайте-ка поразгадываем песню.
1: Давай.
2: Впереди у нас рубрика «Дай пять».
1: Вам нужно будет дать нам 5 чисел.
2: Ну, это мы расскажем
1: мы
2: чуть
1: расскажем.
2: Позже.
1: Для начала наберите вот эти циферки. 363-1013, ну и код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, звоните 363-1013, код Минска 017, и дайте нам 5 чисел сегодня в промежутке от 1 до 26. Еще раз напоминаем, берем припев песни мы с Антоном и начинаем пронумеровывать. И все зависит от того, как сочинен вот этот самый припев, какое у нас настроение, какое мы примем решение, и за числом тогда будет скрываться. Либо, то есть каждое число соответствует каждому слову, а иногда нет. За числом может скрываться целая фраза. Это уж как вам повезет. Звоните и посмотрим, насколько вы везунчик и как быстро вы разгадаете песню.
2: Да, пока ждем, давайте посмотрим на ваше сообщение по поводу босоногости. Александр пишет: «Босиком на всю жизнь запомнил 1989 год, 18 мая. Мы с друзьями учились в Орше и решили приехать ко мне в Минск на футбольный матч «Динамо» и заодно отметить мой день рождения. Уезжали на электричке в 22:00, а в Оршу она приезжала в 6 утра. Легли с другом Серегой на сиденье спать, вагон полупустой, разулись, обувь под сиденье, культурная, проснулись, туфелек Сереги и моих кроссовок нет. И вот мы по железнодорожному вокзалу в Оше босиком, а утром даже подморозило. Как на нас смотрел народ, пока мы дошли до такси. На всю жизнь, по асфальту, по холодку, всех на улыбках и непонимании. Это вещь», пишет нам Александр. Да, спасибо вам огромное, друзья. Ну, давайте все-таки разгадаем песню. Звоните 363-1013, код Минска 017. Стоит только дозвониться, и я понимаю,
1: и
2: что
1: все, даете всегда... нам 5 чисел, не по порядку, а по возрастающей, не по порядку, но по возрастающей. Открываете слова и из слов пытаетесь складывать припев песни. А по припеву уже, думаю, легко и просто узнать песню. Сегодня тоже задача такая, знаете, не совсем легкая.
2: Но и не совсем сложная.
1: Да.
2: Вот так вот. Алло, здравствуйте. Ну куда же вы?
1: До свидания.
2: Не, ну не до свидания, да, вернее,
1: попробуйте
2: до скорейшего.
1: Попробуйте еще раз.
2: Вот попробуйте еще только раз бросить трубку. Так, Наталья нам пишет: «Босиком не люблю ходить, но когда уберем квартиру, а это началось здесь, в Израиле, очень люблю ходить по полу босиком. Пол плитка. Еще была история. Поехали мы на концерт одной очень известной группы. Часов 10 наше путешествие длилось. Когда приехали в свой город, я, выйдя из автобуса, сняла кроссовки и пошла босиком в носках. Ноги отекли так, что я чуть не плакала, а сняла и ожила. Правда, больно было идти, когда попадали камушки». Ну да, тут уже... Нет, ну так другое, но зато босиком все-таки здоровее было чуть-чуть пройтись. 363-1013, это городской номер, друзья, код Минска 017. Времени не так много, но хотелось бы попробовать хотя бы разгадать эту песню. И вот еще нам пишет слушатель или слушательница, не знаю, номер телефона заканчивается на 721, по улице, конечно, нет. В деревне более безопасно. А вообще даже по Берлину ходила босиком. Ну, здорово, почему нет?
1: Да можно, собственно, везде ходить босиком. Какие проблемы? Только в тех местах, где, собственно, запрещено ходить босиком. Вот просто интересно, можете ли вы вот вообще целый день босиком проходить?
2: Ну и Светлана еще написала: «Как-то из-за сильного ливня стоял общественный транспорт. Я сняла босоножки и босиком пошла, ощущая класс. Лето, тепло, по лужам босиком, а вообще мне не очень нравится. Нравится, это я уже, извините, босиком по пляжу. Но чтобы песочек был мелкий или босиком вдоль берега по воде, и волна-то прихлынет, то отступит. Ой, как на море захотелось».
0: Легкие будни. Реклама. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали. Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Продолжаем тему хождения босиком. Как у вас это происходит? Любите ли вы ходить босиком? Дома, по улице, по травке, на каких поверхностях? Вот прям наслаждение получаете, когда босой ногой ступаете на какую-то поверхность?
2: Марина пишет: люблю ходить по песку босиком на море. Ну, я думаю, да. Потом Елена Анатольевна пишет: босиком ходить не люблю. Однажды пришлось идти на высокой шпильке пару километров. И вот тогда шла и причитала про себя: сейчас сниму туфли, сейчас сниму. Как представила, что пойду босиком, нехотя оттягивала такой момент. Так и дошла. С каким наслаждением сняла туфли, но доковыляла в обуви. А вот интересно, почему возникает эта любовь или не любовь? Не любовь возникает, когда впервые с чем-то сталкиваешься и не очень хорошо там что-то получается.
1: Что-то неприятное.
2: Там, да. Не знаю, может быть, наступили на что-то колкое в детстве или
1: еще. Вот, например, смотри, Галина Сосновская написала:

0: чем к детям пристаете, ко внукам. Ну, правда. Я понимаю, что там, когда ты понимаешь, могут быть...
1: Мама переживала, советское время, носков не накупишься, боялась, что носки протрутся, поэтому тапки. А если дети любят ходить босиком, хай ходят босиком. Ну,
0: и носки целые, и тапки
1: целые. Вот, это же вообще какая экономия.
0: Да. Так, ну и вот еще нам пишет Мария. А нет, Мария, чуть позже. Это по поводу поздравлений. Вы очень торопитесь, друзья. Поздравления все присылайте после 18, иначе затеряются. А вот Ольга пишет, я про босиком. Однажды приехала в Минск. Поздно, без машины. Успела на последний троллейбус. Довез до площади Ванеева и свернул в парк. А мне надо было на Маяковского. На улице была сильнейшая гроза. Зонтик мой сложился. На ногах босоножки. Выбора не было. Промокла насквозь. Ливень, лужи. Ой-ой-ой. Пошла вброд. В итоге... Мои босоножки умерли, и я шлепала до дому босой. Дома была около 3 ночи, но мне понравилось. А дома босой опять ходить, мизинчик можно сломать.
1: Есть такое, да, знаю по себе. Не вписалась в поворот.
0: Что ж, у вас повороты такие узкие?
1: Ну, резко, бегом собиралась на съемки, и так вот получилось.
0: Ну, ладно, так и быть.
1: Дорогие друзья, но не забывайте, мы в конце часа проверяем с вами интуицию, поэтому напишите, какая песня откроет час следующий. Посмотрим, что получится сегодня.
2: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Марафон итоговых испытаний стартовал в Беларуси. ЦЭ и ЦТ проходят в единые сроки. В Республиканский институт контроля знаний продолжают поступать обращения, касающиеся проведения экзаменов. Один из популярных вопросов – можно ли пройти тестирование без паспорта? Как пояснили специалисты, в случае утери документа должна быть справка из Департамента по гражданству и миграции. Она действительно месяц. С такой справкой можно прийти в пункт проведения ЦЭ и ЦТ, и ее зачтут как паспорт или ID-карту. А вот если паспорт находится в консульстве на оформление визы, то он будет аннулирован, и визы тоже не будет. Растет сезонная активность клещей. Только за первые 4 месяца года в стране зарегистрировано около 1800 укусов. Этот показатель в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период 2025-го. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, главным методом защиты остается вакцинация. В государстве доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей. При укусе лучше всего сразу обратиться в поликлинику и предупредить врача о недавнем контакте с клещом. Столичная госавтоинспекция усиливает контроль за водителями электросамокатов. С начала года в городе зафиксировано 12 ДТП с участием водителей средств персональной мобильности. 6 человек получили травмы. За этот же период выявлено более 400 фактов нарушения данной категории участников дорожного движения требований ПДД, что повлекло для них административную ответственность. Сотрудники ГАИ принимают меры для выявления всех нарушений, совершаемых водителями электросамокатов, штраф до 20 базовых величин. Более 2 часов в духоте провели пассажиры 2 поездов на юго-востоке Франции. Составы были остановлены после прекращения подачи электроэнергии из-за резко наступившей в регионе жары. Из-за отсутствия питания кондиционеры не работали. Ситуация в поездах быстро стала критической. Температура на улице в это время была плюс 37. В связи с угрозой массового теплового удара было принято решение о полной эвакуации пассажиров.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, дорогие друзья. В завершении прошлого часа мы вам предлагали назвать песню, которая откроет час следующий. Сейчас проверим вашу интуицию.
2: Только что слышали группу Любэ с песней «Все зависит от Бога и немного от нас». Какие версии, друзья, были у вас? Насколько я помню, вчера, вот удивительно, Виктор Королёв у нас спел, и никто не назвал вчера.
1: Хотя обычно называют Королёвы неоднократно,
2: Любэ почаще. Любэ иногда вспоминают, но тем не менее. Очень популярная группа, но как-то особо не вспоминали. А сейчас посмотрим. Наталья предположила, что это Татьяна Овсиенко. Еще одна Наталья предположила, что Алексей Брянцев. Артем написал, возможно, Владимир Алмазов, моя любимая и нежная. Анатолий предполагает, что час откроет Лесоповал. Денис написал, Виктор Королёв, солнышко.
1: Прекрасное дело были вчера.
2: Вот. Анжела пишет, кто исполняет сейчас песню в 16:00. Ну, служба информации «Радио Рокс», по всей видимости, исполняла. Валерий Курас, Тамара Кутидзе, «Бирюзовые глаза», предположила она. А что вы имели в виду, что за песня? Какая финалила час? Ну, по всей видимости, это был Владимир Сукалинский «Открой глаза». Возможно, да. Не знаю, вы это ли спрашивали. Так, и еще... Наталья пишет, это «Любовь выбрала нас», Наталья и Владимир Пресняковы.
1: Хорошо.
2: Но ведь угадала, пишет, основной смысл о любви. Наталья
1: уже хорошо,
2: верно.
1: Поздравляем, да.
2: Да, итак, и Лариса пишет, Григорий... Лариса, во-первых, написал «Приветик вам, деревенско-босоногий».
1: Спасибо большое.
2: Григорий вам, Лепс, привет. «Дорога». А потом пишет, ой, почти почувствовала. Совершенно верно. Вот вы, Наталья тоже. О любви, о дороге. Совершенно
1: ой,
2: верно.
1: Ой, хорошо, молодцы. А мы сегодня говорим, кстати, по дороге можно ходить босиком. Причем с любовью к этому делу. Мы сегодня говорим как раз-таки об этом. Любите ли вы ходить босиком? Как часто ходите? Какие-нибудь забавные истории относительно того, как вы ходили босиком? Или, может быть, вы противник хождения босиком? Расскажите, почему?
2: Кстати,
1: откуда такая неприязнь?
2: Ты сказала дороги, я сразу вспомнил. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. И подумал, они были босиком или нет? Это
1: они,
2: же медведь и поросенок.
1: Мне кажется, всегда были босиком.
2: Вот. Задумалась. Дети, а я почему-то красивые. Подумал, что Винни-Пух босиком, а Пятачок мог быть в ботиночках каких-то. Но это так, наши фантазии. Друзья, ваши босоногие истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М». Ну, что я могу сказать, босиком они действительно были. Да.
2: Оба.
1: Да, без обуви.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаю, кое-что будет интересно узнать о хождении босиком. Ну, например, то, что у хождения босиком в современном мире есть и плюсы, и минусы. Поговорим о плюсах. Здоровье стоп. Естественная ходьба. Развивает мелкие мышцы и связки. Это отличная профилактика плоскостопия. Это скажет каждый. Дальше. Улучшение баланса. Когда мы ходим босиком, то, естественно, нам надо контролировать, как ступать, куда наступить, куда не наступить, потому что мы боимся, чтобы там не уколоться где-то, не порезаться, чтобы нам не было неприятно. Поэтому мы потихонечку вот как-то так вот, обратите внимание, как мы ходим в обуви, как мы ходим босиком, когда особенно непривычная какая-то там тропинка, да, или какое-то непривычное покрытие, мы осторожны, и, собственно, у нас улучшается координация движения и осанка, опять-таки, хождение босиком – это воздействие на всяческие рефлекторные зоны, которые находятся у нас на стопе. В любом случае, это стимулирует кровообращение, снижает уровень стресса, укрепляет иммунитет. Снижает уровень стресса, я думаю, только в том случае, когда приятно ходить по мокрой траве, по песку на пляже. Кому-то неприятно, и для этого и от этого у человека, наоборот, стресс наступает, его раздражает. Тут уже нужно контролировать все-таки. Ну и опять-таки закаливание. Кто-то ходит долго босиком, кто-то зимой может выйти босиком. У кого-то есть вот такое холодная водичка, запускают в ванную там или куда-то, и 108 шагов
2: по ледяной водичке. Да. То говорят,
1: есть
2: помогает.
1: Такой, да, регулярный контакт с прохладными поверхностями или вот так вот по воде повышает, конечно, устойчивость организма к простудам. Какие минусы? Это ударная нагрузка. Если, допустим, мы ходим по бетону или асфальту, то это лишает наши ноги амортизации. И, соответственно, увеличивается риск воспалений, каких-то болей в суставах. Опять-таки, риск травм и инфекций. А сейчас уже мутируют всякие клещи, всякое прочее-прочее. Их много появляется. И на улице можно легко поранить ногу там осколками какими-то, заразиться во влажных общественных зонах грибком. Это бассейны, раздевалки. Опять-таки, тоже не полезно босиком ходить. Ну и врачи не... Есть все-таки противопоказания. Врачи не рекомендуют ходить босиком при сахарном диабете и при выраженном плоскостопии. Там, может быть, вот при сахарном диабете риск незаметных повреждений каких-то. И понятное дело. Но самое интересное, что есть люди, которые обожают ходить босиком, причем везде, в обуви, только по необходимости. И такого придерживаются барифутеры. Есть такие люди от английского барифутер, босоноги. Значит, эти люди пропагандируют хождение без обуви. Я думаю, просто интересно вам будет об этом узнать. И американская актриса Джейн Фонда, она основатель вот этого движения. Она обожает сбрасывать туфли с ноги при каждом удобном и неудобном случае. И добились вот этого от Конгресса США учреждения праздника хождения босиком. Кстати, в Беларуси тоже появились барифутеры. И порой на улицах, если вы увидите людей в городе, в сквере, совершенно нормальные, адекватные молодые люди, парни, девушки, но они без обуви ходят. Они везде, они в транспорте могут появиться без обуви, по городу ходят без обуви. Барифутеры. Вот,
2: ну,
1: босоноги.
2: Хорошо,
1: вот такое
2: знать.
1: Вот течение. Во всяком случае, вы будете об этом
2: подходит
1: узнать.
2: Человек ко мне и говорит, барифутер? Я говорю, нет, Антон Шиль.
1: Барифутер звучит как имя и фамилия. Действительно. Но, думаю, просто вам интересно было об этом узнать. И, кстати, одна девушка и говорила, что я ходила босиком, там, когда там с мая, допустим, у бабушки была, с мая по октябрь ходила босиком, вообще ничего не надевала. В магазин, там, на велике, все что угодно. Вернулась в Минск и пошла, значит, делать педикюр. И уже подолок, или кто там бритвой срезали чуть ли не сантиметр кожи, она говорит, и было сложно потом вообще передвигаться, потому что привыкла ходить босиком, а ноги огрубели. А потом уже, когда их почистили, уже было как-то и неловко. Ну, а переходим к интересному вопросу. Сократ, например, считал, что каждый шаг босиком продлевает жизнь, приносит нам огромную-огромную пользу. А как он называл хождение босиком?
2: Вот да, друзья, как же это... Да,
1: чем-то он называл.
2: Как он называл? Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни. Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Наши песни.
4: Глаз твоих зеленых и

0: просто интересно.
1: Итак, мы говорим о хождении босиком, и об этом говорил Сократ. Он считал это очень-очень полезным во многих смыслах. И как-то называл, именно вот как-то называл хождение босиком. Как вы думаете?
2: Михаил считает,
1: чем считал он хождение
2: шаг
1: босиком?
2: Шаг в будущее.
1: Спасибо, хорошо.
2: Татьяна, Артем пишут, что это хождение по мукам.
1: Хорошо, тоже принимаем.
2: А что ты так засмеялась? Как-то странно ты засмеялась.
1: Иногда это выглядит примерно так же.
2: Да, Лариса пишет, средство для обострения мысли. Вот почему он такой умный был.
1: Тепленько,
2: ну, вы знаете,
1: тепленько.
2: Что? Оно не всегда помогает, вернее, не всем помогает. Я пробовал. Никакого обострения ума.
1: Так я же и говорю, что одним приятно, других просто нереально раздражает.
2: Ну вот, средство для обострения мысли Владимир написал, хождение босиком называл Сократ.
1: Спасибо большое.
2: Ну?
1: Хотите услышать ответ? Сократ считал хождение босиком гимнастикой для ума, потому что он видел прямую связь между физическим ощущением вот мира, да, мы же воспринимаем физически, его соприкасаясь с поверхностью, и ясностью мышления, то есть стимуляция мозга через стопы, потому что там находится огромное количество нервных окончаний и биологически активных точек. И поэтому, вот когда мы ходим по неровным поверхностям, там, по траве, по земле, по камням, мы получаем интенсивный массаж, наше тело заземляется, снижается напряжение. А когда снижается напряжение, обостряются в нашей голове мыслительные процессы. Вот что происходит. Иногда в напряжении мы не можем там нормально думать и принимать решения. Более того, практичность и аскетизм. Сократ выступал против излишества и роскоши и считал, что вот, а когда без обуви был, это демонстрация того, что мудрецу требуется для жизни минимум. Ну и, конечно же, единение с природой. Думаю, просто интересно было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Ну что, друзья, а сейчас нас ждет виртуальное путешествие. Мы в очередной раз отправляемся в Италию, в Милан. Слышь, как хотел перефразировать. Бонжорно, православные! Нас сегодня привлек замок Сфорца. Одним из символов Милана считается именно этот замок. Замок Сфорца. Горожане гордятся этим строением и тем, что оно размещено именно здесь, в историческом центре этого красивого и древнего города. Не всегда было так, и горожане к этому замку относились совершенно по-разному.
2: Ну, вплоть до того, что бывает,
1: хотели его уничтожить. Весь секрет популярности замка кроется в его многовековой истории. Чего только не переживал он за время своего существования. Разрушения, войны, бунты и революции. Все вот эти исторические события оставили свой отпечаток на внешнем виде замка. Ему досталось это всех. И от неприятелей, и от самих горожан. Изначально замок Сфорца предполагался как оборонительная крепость для Милана. Герцог Галеацци II Висконти принял решение возвести некий замок-крепость еще в 1368 году. Однако в 1447 народ Милана ополчился против жестокого и воинственного правителя. Была создана протестантская Амбразианская республика, в которой приняли решение свергнуть Висконти с поста правителя и полностью уничтожить замок Сфорца. Собранные на руинах замка камни захватчики использовали в целях восстановления городских стен города, так гласит легенда. Когда-то в Древнем Риме на этом месте возвышались римские ворота, которые назывались воротами Юпитера. Ворота неоднократно осаждались и были снесены вместе со стенами и другими римскими воротами во время осады Милана в 1162 году. Примерно в 1360-1370 здесь, к северу от города, было построено военное сооружение, призванное охранять город, сильно отличающееся вот это сооружение от строения, которое мы видим сегодня. После чего, с приходом династии Сфорца, сооружение было перестроено и декорировано таким образом, чтобы служить местом проживания для правящих особ. Ну вот это сооружение стало называться замком Сфорца, так как период наибольшей значимости пришелся на период правления династии Сфорца, это с середины 15 до середины 16 веков. Давайте сейчас вот историю чуточку опустим, и что вообще сама территория представляет, что из себя представляет этот замок. У замка есть два полюса, относительно которых проходит его осевая линия. С востока это фонтан на площади Кастелла, а с запада это арка мира, созданная по приказу Наполеона и является аналогом Триумфальной арки в Париже. А вот между ними расположен сам замок и великолепный парк Симпионы. Что касается самого замка, он состоит из внутренней площади, Пьяцца делле Арми. Попасть куда можно через главные крепостные ворота под башней Филарета и двух внутренних двориков поменьше, Корте Дукали и Рачетта. Дворик Корте Дукали еще называют герцогским, так как здесь находились палаты герцогские. И по всей территории раскидано, так сказать, с десяток музеев, но самый главный дворцовый музей в несколько этажей расположен именно во дворике Корте Дукали. И, кстати, если уж планируете, то знаете, что вот этот музей займет больше всего времени на посещение. Зайдя в один музей, вам выдадут подробную карту местности для осмотра музеев. Их там очень много. Музей Микеланджело, музей античного искусства, залы с фресками, музей оружия, музей мебели находится на той территории, картинная галерея. Вот Валентине, наверное, было бы интересно. Музей декоративного искусства, музей музыкальных инструментов. Представляете, это все на этой территории. Археологический музей, египетский музей. Ну и, конечно, как в любых музеях, там проходит и временные выставки.
2: Да, мне это было бы интересно. И было бы интересно мне узнать, почему же там есть такие одинаковые отверстия, аккуратные дыры, которые облюбовали миланские голуби. И это совершенно не бойницы для стрельбы. И вот одни говорят, что это для вентиляции, там это все придумано. А есть еще версия, что это изначально крепежные такие пазы для деревянных строительных лесов, потому что вечная реконструкция крепости была. Вот это я бы, конечно, выяснила и в музее побывала. А теперь, внимание, вопрос. Главная и самая высокая башня замка 70 метров изначально называлась «Башней сокровищ». Но в 1521 году случился пожар, и все, пожар на пороховом складе, и эта башня перестала называться башней сокровищ, ее переименовали. А как вы думаете, из-за чего случился пожар?
1: Ваши ответы, ваши версии, предположения дождем в Viber 33-699-102-1.
2: Или пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама. Лето в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения у нас сегодня замок Сфорца. Грандиозная средневековая крепость, да, 15 века в центре Милана. И вот когда-то ее главная башня, самая высокая, 70 метров, изначально называлась башней сокровищ. Но случился пожар, 1521 год, ее переименовали. Пожар на пороховом складе, можете себе представить, какой там был фейерверк. А как вы думаете, из-за чего мог случиться пожар?
4: Знаешь, что все наши слушатели, я уже, извините, имен не буду называть, потому что все написали, что молния попала в эту башню. Кто-то написал из-за удара молнии в главную башню и так далее. Короче говоря, молния стала причиной.
3: Совершенно верный ответ. Действительно, молния попала в эту башню, и вот так вот все. И не стало там больше сокровищ.
4: Ну, что делать? Ну, можно напридумать, знаешь, стрекороба всегда же хочется каких-то страстей, конечно, каких-то легенд.
3: А тут все
4: а тут банальность.
3: Природное явление.
4: Природное явление.
3: Никто не застрахован. Громоотвода тогда не было.
4: Ну и, боже мой, кто знает, вот если судьба, так сказать, этой башни сгореть из-за удара молнии, то помог бы
3: громоотвод. Да, как говорится, что сгореть, то не змея.
0: Дорожная обстановка.
5: В эти минуты движение в Минске затруднено местами. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. Самая крупная – на Притыцкого от метро Кунцевщина до Лобанка, на Независимости от Купалы до Ленина и на Богдановича от Маширова до Харужей. Стоит Колосокрасная от Белинского до Харужей, газеты «Звезда Брыля» от Любимого до Сапеги и Шаранговича от Якубовского до Лобанка. По возможности лучше объезжать Красную Колос от Маширова до Хмельницкого, Долгиновский тракт от Болотного переулка до Буцловской и Карбы. Бышева от Седых до Логойского тракта. Также сложно на Ваупшасова от Радиальной до интерната номер 2, на Горецкого от Чайлытка до Ширмы и на Ленина от пешеходного моста до Интернациональной. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Хождение босиком. Мы продолжаем эту тему. Любите ли вы ходить босиком? И Наталья пишет: босиком всегда или в носках. Тапки не люблю. Ну, босиком это даже не в носках.
2: Да, Ирина написала: после выпускного вечера шла босиком от площади Победы до моего дома. Ощущала такое счастье. Всю ночь гуляли. Выпускной был замечательный. Как это было давно. На море под Одессой такой хороший песочек. Так здорово гулять. И это было так давно. Вспоминаю с теплом. Ирина, ну так надо песочек повторить, боже мой, пройтись босиком. А тем более от площади Победы прогуляться.
1: Что Стас вы? Нам написал: летом обожаю ходить босиком. Особенный кайф для меня — водить авто летом босиком. Чувствуешь каждый миллиметр нажатий педалей и как будто сливаешься с машиной. Спасибо, Стас.
2: Да. И вот еще Аня написала: «Рокс, я в своем детстве очень любила ходить летом босиком. Ничего не пугало и даже не задумывалась, что может что-то случиться, пока однажды не наступила на пчелу». И понеслось. Крик, плач и так далее. Пчел очень боялась. «Мне уже почти 40 лет, босиком так и не хожу. Иногда думаю, не пройтись ли бы с утра по росе. Но эти пчелы так и не дают мне покоя».
1: Юрий написал: «Но босиком каждый может пойти по песочку или по травке, а по щебню босиком вы когда-нибудь ходили?»
2: А зачем?
1: Господи, Юрий, когда в детстве на стройке где-нибудь играли, там и щебень, и все что угодно. А играли-то босиком где-нибудь возле дома на травке. На стройку, пойдем. И босиком поперли туда.
2: Но мы же сейчас не говорим, что «а вы пробовали, а вы на гвоздях стояли». Вот сейчас очень модно это. Гвоздестояние, это называется. Ну, понятное дело, что это тренируется, что это некомфортно.
1: Когда идешь босиком, и ты понимаешь, что у тебя нет обуви, тебе ее негде взять, ты босой. И пройти нужно вот определенно, не обойти там что-то. Придется и по щебню пойти. И
2: конечно.
1: Почему угодно пойдешь, и по грязи.
2: Вы знаете что, и даже угодно. Если уж на то пошло летом вдруг, ну так получается, есть определенные участки по горячему асфальту. Это тоже очень некомфортно, уверяю вас.
1: Но,
2: как и горячий песок.
1: Так вот, пожалуйста, и происходит же эта стимуляция вот этих всех точек, которые у нас там есть на стопе. Для этого и говорят, что по любой поверхности, при любой температуре нужно ходить.
2: Нужно.
1: Видите как?
2: Да.
1: Ну, не

0: mm-hmm. понимаешь, в растяжке, и боится наступить на травку, потому что вот такой вот опыт у него, допустим, раньше, несколько поколений назад, детишки, наоборот, ступали скорее на травку и спокойно шли.
1: Друзья, мы...
0: Утрачивается у нас...
1: Мы продолжаем собирать ваши босоногие, так сказать, истории в Viber 33-699-102.1
0: и на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
2: Валентина Лосовская и Антон

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029.

0: В студии Наталья Голубева. Здравствуйте. 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена, сообщает Белта со ссылкой на Министерство образования. Там уточнили, что выпускники 11 классов покинули испытание за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Не завершили ЦЭ по состоянию здоровья 13 человек, всем им была оказана своевременная квалифицированная помощь. Двое были недопущены в пункты проведения испытаний по причине отсутствия паспорта. Кроме того, 204 человека не явились на экзамен. Таким образом, всего к ЦЭ сегодня приступили почти 58 тысяч 900 человек. Посольство Румынии в Беларуси временно приостановило деятельность консульского отдела. В связи с этим подача заявлений на получение виз для соотечественников в Минске теперь недоступна. Им предлагают альтернативный вариант – посольство в Москве. При этом диппредставительство в нашей столице продолжит работу в ограниченном режиме и будет рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии. В эту субботу Минск примет велокарнавал «Вива Ровер». Он традиционно стартует от Дворца спорта, колонна проследует по победителей до Минск-арены и вернется обратно. Всего участники проедут 10 километров. В связи с этим часть проспекта временно перекроют. С половины 11 утра до половины первого дня не получится проехать от Ленина до Мельникайте, а с 10.50 до 12.10 от Мельникайте до Нарочанской. После заезда подготовлена большая развлекательная программа с активностями, конкурсами, подарками и выступлениями известных артистов. Детские купальни появились на столичных пляжах, причем сразу в 8 зонах отдыха. Например, безопасные установки для детей можно найти на 2-м, 5-м, 8-м и 9-м пляжах водохранилища Дрозды, Укреницы, Цнянского и Заславского водохранилищ. Но на этом в плане безопасности специалисты не остановились. В зонах отдыха на Цнянском и на пляже номер 2 водохранилища Дрозды работает видеоконтроль. Не отказались спасатели и от привычных наблюдательных вышек.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16, тепла в Витебске до 15.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:08 на часах, дорогие друзья, уже начало шестого. Как всегда, в это время мы всем вам, нашим дорогим и любимым радиослушателям, передаем привет. Всем вместе и каждому в отдельности. Вот прям персонально каждому спасибо большое, что вы у нас есть, что вы выбрали именно наше радио и остались на нашей волне. Нам очень и очень приятно. А сегодня, поскольку день хождения босиком, мы решили поговорить именно об этом. Любите ли вы ходить босиком? Как часто это делаете? Каких поверхностей вам больше всего нравится касаться босыми ногами, вашими стопами, пальчиками, пяточками? Вот прям доставляет удовольствие. Лариса написала: «Привет всем босоногим любителям. Я обожаю ходить босиком. Самое лучшее – это, конечно, по песочку на берегу моря, но и по травке. Заходит на ура. Нам, жителям деревни, сам Бог велел.
2: Еще.
1: А на рассвете по росе – это такой кайф. Могу целый день ходить босиком и в огороде по теплой земле, да и дома, когда тепло, конечно. Вот и сейчас шлепаю по двору и балдею. Завидуйте».
2: Еще
1: заходите
2: одна
1: на страницу, посмотрите видео.
2: Еще одна Лариса пишет нам: «А я утром хожу босиком по аппликатору Кузнецова. Целых 30 секунд». Кто не знает, это такой коврик,
1: да,
2: с иголочкой.
1: Секунд много, да.
2: Много? Я лежу на нем,
1: но
2: часами иногда.
1: Но кто никогда не пробовал.
2: Я просто, знаешь, сплю иногда на нем. Или вот там есть еще подушечка такая, ну, такой как валик.
1: Ой, не задавайся, у меня тоже есть.
2: Я просто то под поясницу, то под шею, и мне так комфортно. Но, правда, очень быстро привыкаю. Все время там приходится положение
1: искусственной
2: менять.
1: Стимуляции, да?
2: Да. Ну, что делать? Потом Татьяна пишет: «Привет, не могу с вами не посмеяться. С мужем вырвались на дачу. До полвторого играли в карты, наслаждались, реально, просто тишина, не было листочков в клеточку, в морской бой поиграть. Я хотела 8 повесить, короче, уже стали замерзать, ничего не понимаю, что за 8.
1: А босиком вы ходили или вы в карты босиком играли?
2: Вот, утренняя роса, ну и ничего, мы с клещами. Что делать? У меня один, у мужа два. Выкрутили, живы. Если бояться нечего, с коробок выходить. А, все,
1: если
2: я
1: бояться,
2: понял.
1: Нечего.
2: Не, я понял.
1: Клещей бояться,
2: они, значит,
1: бояться в лес не
2: нет,
1: ходить.
2: Нет, это понятно. Люди гуляли допоздна, потом решили с утреца, наверное, по травке пройтись. Прошлись, клещей нахватали. Достали, угу. Все в порядке. Смол, знаете, как там,
1: понятно.
2: Волка боятся в лес не ходить. Угу. Тут, да так и тут. Ну, да, у каждого свое. Так. Босиком приятно, но здоровье дороже, Михаил пишет.
1: Ясно, понятно.
2: Нынче напольных покрытий пруди, почему бы не установить нечто подобное к открытой земле? Ну, почему? Пробуйте, устанавливайте. Может, есть что-нибудь. Есть же такая а-ля газонная травка. Даже искусственная можно.
1: Это смысл единения с природой. Можно даже по проселочной дороге где-то пройти, где нет большой травы, например. Или по газону, где не будет клещей.
2: Да, и Михаил пишет: представляете, просыпаешься, значит, утром, ищешь ногами тапочки, натыкаешься на иголки, в кавычках иголки. Угу. На работу точно не опоздаешь. То есть пробуждение моментальное. Ну и Лариса, еще одна тоже вдогонку. Ага, особенно когда наступишь пяткой на острый камень. Так точно все мозги шевелятся.
1: Вот это да, гимнастика для ума. Это точно бывает.
2: Ну что ж, бывает, да. Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что настроили ваши приемники на Рокс. Счастливой вам дороги. Пусть вам будет хорошо и приятно. А чтобы было повеселее, парочку анекдотов от легких будней. В квартире мама, дочь подросток. И вдруг неожиданно дочь подходит к маме и говорит: «Мам, скажи, вот скажи честно только, а ты любишь ходить босиком?» Она такая: «Да». «Правда?» «Она: очень люблю». Ты знаешь, это так приятно. Идешь босиком и чувствуешь вот это единение с природой, тепло земли. Еще не успела договорить, дочь такая: «Отлично, тогда я пойду в твоих туфлях. Все, пока».
2: Да, ну, Сергею спасибо за анекдот, который я сейчас озвучу. Муж приходит домой, он такой достаточно известный, но тем не менее, муж приходит домой, видит за занавеской босые ноги, спрашивает жену: «Это что такое?» Она с вызовом говорит: «Ну, а что ты думаешь, мои шубы, бриллианты на твою нищенскую зарплату куплены?» «Я тебя спрашиваю, это что такое?» «И квартира с машиной, это тоже на твою зарплату?» «Повторяю, это что такое?» «И вообще подумай, почему у тебя в прошлом месяце повысили в должности?» «Я последний раз спрашиваю, почему наш кормилец стоит босиком?»
1: Да. Старый добрый анекдот.
2: Но тем не менее. Хотя, знаешь, вспоминается еще один, когда тоже очень бородатый, говорят, что ходить босиком очень полезно для здоровья. Ты абсолютно прав. Это по мне. Представь себе, когда я утром просыпаюсь в обуви, у меня просто ужасно болит голова. Да. Ну а теперь, так, мы за здоровый образ жизни все-таки, друзья, и особенно те, кто за рулем. Будьте внимательны, как говорится, торопитесь медленно.
1: Да.
2: И сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 4 балла. Стоит отрезок кольцевой от улицы Скорины до Дачной, Сурганова от Платонова до Независимости и Долгобродская от Уральской до Ботанической. Пробка на Ленина от Ульяновской до Независимости, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Независимости от Купалы до Ленина, Богдановича от Маширова до Хоружей и МКАД от Игуменского тракта до Кижеватова. Затруднено движение по радиальной Кабушкина от Амельюнюка до Машиностроителей, по Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта и по Шаранговича от Якубовского до Федорова. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.BY.
11: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Дурацкий вопрос.
1: Но прежде чем озвучим дурацкий вопрос, у нас, конечно, очень много сегодня сообщений. Клавдия пишет: успела. Люблю ли я ходить босиком? Люблю. Я люблю жизнь и все, что в этой жизни. Да, босиком рано утром по росе, а босиком после грозы по мокрой траве, а босиком по горячему песку, а босиком на взморье, касаясь воды. История. Летом ходили после окончания 9 класса получать паспорта. Решили срезать путь, чтобы было быстрее, но по пути было болото и грязь. В обуви, понятно, нельзя. Угу. Сняв обувь босиком, а нас было четверо, остальные пошли как люди по дороге в обход, грязи было до колен. Чувство неприятное, грязь скользкая, но зато сократили на 4 километра. Вышли и прямо к реке смыли грязь, а потом домой. Татьяна пишет: очень люблю ходить босиком, а мама моя ходит босиком по крапиве и говорит, как это классно. Ну и полезно, говорят. Валентина, мне 59, очень люблю босиком по росе.
2: Прекрасно.
1: Елена написала по теме: все время хожу босиком, но в деревне, в огороде и в носках, и галошах. Если босиком, то потом ноги не отмыть. Да, Петр Петрович, а я во Львове лет 15 назад ходил по битому стеклу. Думал, не получится, боялся, но ничего, переборол страх, и все получилось. Ну, вот видите, от настройки, говорят, зависит все. Наталья пишет: мне нравится ходить босиком, получаю истинное удовольствие. По песочку теплому, по травке мягкой. Особенно нравилось по утрам выйти и походить по прохладной росе на даче, постоять, заземлиться. А если еще и раннее солнышко попадало на меня, то вообще мурашило от кайфа. Но, увы, теперь без дачи редко получается ходить босиком. Был у меня интересный случай. Несколько лет назад попала на Пушкинской в метро в водную ловушку. И вариант был либо ждать, когда вода уйдет, либо идти по щиколотку, даже выше, по ливневой вот этой воде. А обувь жалко, конечно, новую было. Я быстренько сняла и босиком пошла. Было весело, так как много было людей, и также обувь снимали. А пар молодые вообще покорили. Ребята переносили своих девушек на руках. Инесса пишет: «Привет, Рокс. Когда мы были детьми, моя бабушка всегда говорила, что в день Петра и Павла нужно по росе ходить босиком, чтобы все хвори ушли. Это 12 июля. Я это на всю жизнь запомнила. Может, кто-то возьмет эту информацию на заметку». Инесса, так поделились бы. Вы, наверное, практикуете подобное. Как? Работает, не работает? Елена пишет: «А я на доске садху, что ли, стою 10 минут утром». Это, наверное, где гвозди-гвозди. Uh-huh. Я, честно говоря, не совсем понимаю, не знаю, что это. И потом Ирина еще написала: «Обожаю ходить босиком, и в детстве, даже если поранился, находишь лист подорожника, приложил и дальше играть. Сейчас, когда хожу босиком, мама, а ей 87, на меня ругается, что, мол, тапок нету». Слушайте, мамы. И еще Олег написал: «Люблю ходить босиком по 100-долларовым купюрам, которые разбросаны по всей квартире. Чем больше на полу купюр, тем приятнее ощущения».
2: Так они же прилипают.
1: Подожди, не важно, раз любит ходить, значит, практикует. Это прекрасно, Олег. Угу.
2: А садху это с гвоздиками, да?
1: Да, да, такие высокие гвозди, да, по-моему. Да. Ну, если не невысокие. И еще Михаил, перед тем, как вопрос дурацкий озвучим: кто-то из магазина нес стекло оконное, размер 1.5 на 0.9, двумя руками, и в сандалию попадает камушек. Стекло, оно и есть стекло. Вспомнил, что на столе много энергетических точек, так и донес. А когда снял обувь, подумал все же на здоровье, хотя была кровь. Не кто-то, а как-то из магазина нес это стекло, значит, и попал камушек. Ну, видите, Михаил? Самовнушение, что делает. Сказали, что полезно. Ну и что, что кровь? Ну, полезно. Сработало. Итак, друзья, у нас все-таки дурацкий вопрос.
2: И вот нужно на него найти ответ.
1: Ну, не нужно просто завершить поговорку, что ли. Для мужчин это шуточная, понятно, поговорки. Для мужчин: любишь в клуб ходить? Люби работать. Для девушек: любишь в клуб ходить? Как завершить
2: люби
1: вот эту...
2: Люби и что?
1: Люби и ходи, да? Ну, это наш вариант, друзья. Мы ждем ваши варианты. Шуточные, серьезные, аргументированные. Ждем их в Viber 33-699-102.1.
2: Ну, естественно, дурацкий ответ на дурацкий вопрос присылайте на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, у нас сегодня такие пословицы получились. Для мужчин любишь в клуб ходить, люби кататься. Для девушек любишь в клуб ходить. Надо было завершить, так сказать. Владимир пишет, ну, стимулируй мужика, чтобы зарабатывал по клубам ходить. Да, ну, Юрий как будто что-то похожее, люби мужчин. Лариса пишет, не, ну что непонятного? Люби того, кто любит работать. Вот никто не предлагает собой заработать на клуб.
2: Нет, подождите. Мужчине, любишь в клуб, люби ходить, любишь зарабатывать. Женщине, любишь в клуб ходить, люби того, кто любит в клуб ходить.
1: Да, вот Петр Петрович пишет, припудри носик, поправь челку, грудь вперед, и тогда все нипочем. Клавдия написала, любишь в клуб ходить? Пока я есть, любила, люблю и любить буду. Угу. Правильно, Клавдия. Вот это подход, вот это мне нравится. Ксюша пишет, люби и перед зеркалом красоваться. Едвига Ивановна пишет, любишь клуб ходить, люби выходить из него трезвым, без синяков, шишек и фонарей. Да и в обуви, а не босиком, не понимая, где разбросал свои ботинки. А для девушек... это для девушек, немного не поняла. Ну, конечно, для девушек, да.
2: Вот еще, любишь в клуб ходить, веди знакомство с зауклубом.
1: Да. Ну, спасибо, друзья, вот такие ответы. А мне, знаешь, тут еще один анекдот прислали, который может чуть-чуть вот подойти к нашей теме. Я имею в виду вот это по поводу девушек.
2: Давай.
1: Доктор приходит к больному малышу, видит его младшая сестренка, бегает по полу босиком. Анна говорит, ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь. Доктор уходит, а мама говорит, эй, ты слышала, что тебе доктор сказал? Она говорит, да, он сказал, что я красавица.
2: Это же прекрасно.
3: Реклама. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226. 8029-515-27-88. Сайт lotus-vitebsk.by.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
9: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: В эти минуты в городе шестибальные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Самая крупная на отрезке кольцевой от Игуменского тракта до Козенца. Здесь можно провести около 20 минут. Стоит участок МКАД от улицы Скорины до Дачной, независимости от Филимонова до Волгоградской и Куйбышева от Кульман до Сурганова. По возможности лучше объезжать Сурганова от Платонова до независимости, Козлова от Платонова до Золотой Горки и Радиальную от Амельянюка до Партизанского проспекта. Затруднено движение по Долгобрудскому. От Уральской до Ботанической, по Мирошниченко от трассы Колодище Заславль до Кольцевой и по Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Сложно на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта, на Широкой от Восточной до Логойского тракта и на самом Логойском тракте от МКАД до Карбышева. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Вот нам, прежде чем распрощаться, есть еще тут сообщение от Сергея. Ну, ведь мотивация важна, правильно? Мотивация. Он пишет, есть один очень веский аргумент ходить по квартире босиком, а не в носках. Проще ноги помыть, чем носки постирать.
2: Вот. И опять же, ты говорил, носки не изнашиваются.
1: Абсолютно.
2: Вот это хорошо.
1: Да. Но если носки в тапочках еще, в смысле, вот это ноги в носках и в тапочках, то тоже не изнашиваются особо.
2: Хорошо по квартире ходить босиком, когда натуральное напольное покрытие. Вот в этом вся прелесть.
1: А что,
2: когда натуральная
1: имеешь в виду?
2: Доска?
1: Да, доска.
2: Да,
1: потому что у кого-то коврик какой-то дереву, лежит там или еще там. Что-то.
2: Но в любом случае, когда босиком на любой поверхности, большой ворс ковра, маленький ворс ковра, где-то дерево, где-то плиточка, разница температур, разница самого покрытия, она опять же влияет. И у нас получается вот такой вот массажик. А потом эти все вот иголочки какие-нибудь, кто что придумывает. Ворсистые теннисные мячики тоже стопы прокачивают. Слушайте, это же только польза для наших стоп. И гимнастика для ума, как говорил
1: будем
2: Сократ.
1: Будем надеяться. Я, короче говоря, пошел гимнастику для ума делать, ходить босиком.
2: Да?
1: Уже, так сказать,
2: вечерело.
1: Да. Желаю вам всем хорошего, нескучного вечера.
2: А мы будем развлекаться в народном поздравительной программе. Был бы повод, которая выйдет в эфир в 19 часов. Так что, дорогие друзья, до новых встреч.
1: Счастливо!
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Утечка персональных данных клиентов случилась у крупной сети пиццерий. Под удар попала компания «Пицца Стар», известная как «Додо Пицца». Распространение личной информации

0: информации заметил Национальный центр защиты персональных данных во время мониторинга интернета. Оператор уже признал факт утечки, в результате были скомпрометированы такие данные, как фамилия, имя, отчество, адреса доставки, номера телефонов и даты регистрации клиентов. Центр персональных данных уже инициировал внеплановую проверку деятельности организации. Сама она предпринимает всевозможные меры, чтобы минимизировать последствия инцидента. Огромный резонанс у белорусов вызвали новости о штрафах за обустройство клумбы под окнами многоквартирных домов. В жилищно-коммунальном хозяйстве Минска отметили, что поддерживают желание жителей сделать придомовую территорию ухоженной и комфортной, но необходимо следовать правилам. Схему посадки растений нужно согласовать с ЖКХ по месту жительства, ведь под газоном нередко проходят инженерные сети, и специалисты подскажут, где сажать можно, а где не стоит. Однако ухаживать за растениями придется инициативным жильцам, а не сотрудникам ЖЭО. Также нельзя обустраивать клумбы шинами, пластиковыми бутылками, высаживать инвазивные растения и овощные культуры. Национальный банк презентовал обновленную купюру в 200 рублей. В обращение она выйдет 1 июня. На банкноте факсимиле бывшего главы Нацбанка заменили автографом нынешнего председателя правления Романа Головченко. Также на ней указан 2026 год и нанесено название изображенного здания Могилевского областного художественного музея имени Масленникова. Новая 200-рублевка станет более износоустойчивой. Что касается элементов защиты, то к водяному знаку добавили филигрань, а защитную нить сделали шире и снабдили визуальными эффектами. Новые купюры будут появляться в банкоматах постепенно, при этом старые банкноты по-прежнему останутся в обороте. Арина Соболенко с победы стартовала на втором сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции, сообщает Белта. В матче 1/64 финала она обыграла испанку Джессику Бузас-Манейра 6-4, 6-2. Поединок продолжался 1 час 15 минут. Во втором раунде белоруска встретится с победительницей дуэли между чешкой Линдой Фрухвиртовой и хозяйкой кортов Эльзой Жакмо.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.

0: Дорожная обстановка.
1: В эти минуты в Минске серьезные пробки, они оцениваются в 7 баллов. Крупнейшие – на отрезке Кольцевой от Чижевских до Кижеватова. Здесь можно провести около 25 минут. Стоит пересечение Красной и Колоса от Харужей до Калинина, Независимости от площади Победы до Ленина и Романовская Слобода – городской вал от Мельникайте до Независимости. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Колоса – Красную от Дорошевича до Маширова, участок МКАД от улицы Скорины до Дачной и Козлова от Платонова до Независимости. Затруднено движение по Денисовской, Ванеева, от Мельничного переулка до 2-го велосипедного переулка, по Смоленской от Захарова до Ленина и по Бабушкино от села Калядичи до МКАД. Сложно на Куйбышево от Кульман до Сурганова, на Сурганова от Платонова до Независимости и на Независимости от Волгоградской до Толбухина. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Скидки до 40% на садовую технику на 21 век бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка «Гарвил» всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «BY». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио «Рокс».

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Мой сын, мой лучший друг –

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик авто бай».
7: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск», 16+. Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
8: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

В студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси стартовала вступительная кампания. Прошли первый централизованный экзамен и тестирование. Для их сдачи были обеспечены справедливые и равные условия. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Он констатировал, что работали 144 пункта приема испытаний, были задействованы свыше 8 тысяч педагогических работников, отметил руководитель ведомства, и очень высокую явку. Из 59 тысяч зарегистрировавшихся не явились всего лишь 204 человека. Все они не пришли по уважительным причинам, но у этих ребят будет возможность сдать экзамен в резервный день 20 июня. Как и у тех, кто по состоянию здоровья сегодня не смог завершить ЦЭ, таковых было 15 человек. Им была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. Удалены из аудитории 9 выпускников, в первую очередь за

0: донос и попытку использования мобильных устройств и наушников. Следующая дата испытаний – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки, они вместе с математикой, обществоведением и биологией – среди самых востребованных предметов. Дополнительную защиту от мошенников с 1 июля введут белорусские банки, так называемый цифровой отпечаток. При входе в мобильное приложение система начнет фиксировать геолокацию пользователей и сверять ее с эталоном. Если параметры не совпадут или возникнет подозрение в подмене данных, доступ заблокируют до тех пор, пока клиент сам не подтвердит свою личность. В Минске открыли новый спорткомплекс Белорусского государственного технологического университета, сообщает Белта. В двухэтажном здании общей площадью свыше 4500 квадратных метров есть 25-метровый бассейн на 7 дорожек, а также универсальный игровой зал, предназначенный для тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Для любителей силовых видов спорта и единоборств предусмотрены специализированные залы для бокса и тяжелой атлетики. Кроме того, в структуру комплекса вошли лыжная база и две сауны. Все это будет доступно и для жителей района. А вот Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук готовит премьеру. Это экскурсионный электромобиль. Первая такая машина в ближайшее время пополнит автопарк столичного ботанического сада. На ней посетителям будет проще объехать территорию в 90 гектаров, чтобы оценить коллекцию реликтовых растений. Тренд планирует подхватить и другие локации. К слову, многие ноу-хау белорусских машиностроителей можно будет увидеть на международной выставке «Белагра», которая примет гостей со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
4: Добрый вечер, Радио.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Всем добрый-добрый вечер. Приветствуем каждого, кто сейчас на волне Радио Рокс. В эфире наша ежедневная народно-поздравительная программа «Был бы повод». Программа для поздравлений и приветов всем вашим любимым и дорогим сердцу людям. Порадуйте их приятным сюрпризом на Радио Рокс и подарите им в этот вечер улыбку и хорошее настроение. Ваши сообщения с красивыми пожеланиями присылайте на наш Вайбер, код 33, номер 699-102-1. Пожалуйста, напишите имя и фамилию адресата, пару теплых слов от себя, ну и в конце сами подпишитесь. Мы уже готовы озвучивать ваши послания. Помните, что даже такие маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе и крепкой любви. Не скупитесь на хорошие слова и улыбнитесь. Мы начинаем!

0: Радио Рокс.
1: Итак, мы начинаем, и первое поздравление у нас отправляется в Россию. Как говорил герой одного фильма, для лучшей девушки Москвы и Московской области – Виктории Валенсии Вильегас. Именно в Москве сегодня Виктория отмечает свой день рождения. Это прекрасная девушка удивительной красоты и обаяния. Большая умница и трудяга. В ней столько очарования и женственности, что невозможно смотреть на нее без восхищения. И мы от всей души хотим передать белорусский привет нашей дорогой подружке и поздравить ее с личным праздником. Дорогая наша Викуля, наша гёрл, мы безмерно тебя любим и обожаем. Ты наша звездочка и наша радость. Твои приезды в Минск и наши встречи в Москве – это всегда праздник, море приключений и много радости и впечатлений. Так пусть твоя жизнь будет такой же яркой, веселой и насыщенной, как наши встречи. Будет такой же легкой и интересной, красивой, как ты сама. Пусть обязательно у тебя исполнится все тобой задуманное. Ты всегда добиваешься целей, ты очень крутая и смелая. И пусть воплощаются в жизнь все твои самые безумные идеи. Долгих лет и крепкого здоровья твоей мамочке Марии, которая подарила нам тебя. Пусть радуется за тебя и будет спокойно. Огромного счастья тебе с твоим супругом Маурисио. Купайся в его заботе и нежности и отвечай ему взаимностью. Пусть ваш дом будет пропитан теплом, спокойствием, благополучием и уютом. И пусть каждый шаг будет с любовью. Feliz cumpleaños!

А следующее поздравительное сообщение отправляется в милый и красивый, обожаемый мною, город Солигорск для Татьяны Александровны Роскевич. Не город, а сказка. Всем, кто живет в Солигорске, огромный привет. У вас действительно замечательный город, просто прелесть. Татьяна Александровна, от имени мужа, дочек, внуков и зятя ваш адрес поздравления. Во-первых, вас поздравляют искренне с днем рождения и желают не только сегодня вечером, а и всегда хорошего, классного настроения, чтобы ваши глаза всегда искрились счастьем и чтобы осуществлялись все ваши мечты. Татьяна Александровна, могу себе представить, сколько всего хорошего вам сегодня сказали, но мне хочется еще и от Радио Рокс добавить и поздравить вас со знаменательным событием. Пусть этот вечер станет для вас полным приятных эмоций, станет для вас запоминающимся, хорошего настроения, успехов всяких, тепла, уюта в доме, радости, гармонии в душе. Пусть все, чего вы хотите, обязательно исполняется и будет именно так, как вы того хотите. Пусть вас окружают близкие, хорошие люди. И сегодня, в этот праздничный день, уйдут все печали и тревоги. С днем рождения! Будьте счастливы!

0: наличными деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Отличный повод сегодня поздравить одну замечательную семью с годовщиной свадьбы 35 лет назад. Ну и, дорогие друзья, вы понимаете, мы открываем романтическую страничку в нашей программе. И сообщение от Аллы. Добрый вечер, Радио Рокс. В этот замечательный день 35 лет назад мои дорогие кумовья создали семью: Андрей Иванович Никонюк и Елена Михайловна. И моя семья хочет их поздравить, пожелать здоровья и всего самого лучшего. Они очень отзывчивые, хорошие люди. В любой ситуации кум приходит на помощь, счастья и долгих лет совместной жизни. Семья Ковалевских. Но что можно сказать? 35 лет совместной жизни. История, достойная восхищения. Кому-то покажется малым вот этот срок, а для кого-то он очень и очень большой. И этот брак такой же прочный и красивый, как коралловый риф, который выращивается годами терпения и заботы. Коралловая свадьба. Хочется пожелать молодоженам, чтобы дом был наполнен теплом, уютом и гармонией еще долгие-долгие годы. Ну а сейчас сам молодожен Андрей поздравляет свою любимую жену Елену Михайловну. Любящий муж дарит ей в годовщину свадьбы вот эти замечательные строки собственного сочинения. Твои глаза, как океаны, а стать твоя волнует, как всегда. Хожу, брожу я, словно пьяный, но все равно люблю тебя.

0: Радио Рокс.
1: Любимая Радио Рокс, сегодня от всей души мы хотим поздравить своего любимого внука Владислава Чайковского с 15-летием. 15 лет – это крутой возраст, время мечтать, открывать новое и становиться взрослее. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и надежных друзей. Пусть мечты сбываются, а каждый день приносит радость и новые возможности. Пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях. Желаем тебе смело идти вперед, не бояться трудностей, верить в себя. У тебя все обязательно получится. Крепко-крепко тебя обнимаем. Поздравляли мама, сестрички, Аннушка, Александра, Маргарита, тетя Света, дядя Вася, бабушка Галя и дедушка Саша. Привет всей большой компании. Ну, конечно, милой маме. Сегодня в день рождения ее сына самые искренние поздравления. Крепчайшего здоровья, счастья вам. Цветите, чтобы у вашего сына всегда была молодая и красивая мама с улыбкой на лице и горящими глазами. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, моего сына Миронович Максима с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 20 лет. Он выбрал себе профессию сложную, но очень нужную. Он у нас работает в МЧС и на данный момент находится в Гомеле в учебке. Родной мой сыночек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю смелости для воплощения всех твоих мечтаний, верных друзей, справедливых коллег. Верь в себя и цени каждый момент. Мы очень тобой гордимся и тебя очень любим, мама и папа. Спасибо за поздравление. Спасибо и вам, уважаемые родители, за такого замечательного сына. Уверена, надежда и опора, и защита для всех нас. Искренне поздравляем Максима с такой замечательной датой. Пусть обязательно у вас в жизни все получается, у вас прекрасный возраст. Маме, конечно, отдельные поздравления. Папе, как всегда, жду руку. Ну, а имениннику счастья и большой любви.

0: программе «Был бы повод».
1: Пусть этот приветик летит в Гродно коллеге Малашкевич Галине. Здоровья, позитивного настроения. Пусть этот вечер будет замечательным. Окружающие тебя люди радуют и вдохновляют. Ну а погода в твоем доме пусть всегда будет теплой и солнечной в кругу твоей семьи. Написала Ирина из Минска. Добрый вечер, Радио Рокс. Сегодня, 26 мая, с помощью вашей передачи хочу поздравить свою коллегу из города Ветка с днем рождения. Сегодня Татьяна Александровна Шкуратова празднует свой день рождения. Танюша, дорогая, сегодня день рождения твой. Сколько тебе стукнуло, это совершенно не важно. Я желаю тебе всегда оставаться молодой. Пусть обязательно сбудется все то, чего ты хочешь сама для себя. Я желаю тебе веры, надежды, добра, любви. Желаю тебе всего самого-самого светлого и самого доброго в жизни. Всех тебе благ. Ну, а в подарок для Татьяны Александровны пусть прозвучит красивая композиция. Поздравляла Валентина Эдуардовна. Обязательно прозвучит в подарок красивая песня. Принимайте.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: И еще замечательный повод поздравить замечательных людей, потому что отмечают сегодня солидные юбилеи, очаровательные дамы. Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает Рабкова Любовь Петровна из Добруша. Ты самая прекрасная бабушка. Добрая, отзывчивая, светлая и нежная. Ты самая лучшая мама. Такая заботливая, чуткая, понимающая и щедрая. Пусть в ответ на твои прекрасные поступки жизнь наградит тебя долголетием. К любимой маме и бабуле замечательной в 80-й год пришел как гость. Желаем быть здоровой обязательно и чтобы все заветное сбылось. Дорогая, мы поздравляем тебя искренне, чтобы частенько тебя радовать душевными визитами, чтобы ты сама себя баловала, чтобы в твоей жизни были приятные теплые мгновения и чтобы в памяти про запас оставались эти мгновения надолго. С любовью, твои дети, внуки и правнуки. Уважаемая Любовь Петровна, мы тоже присоединяемся и поздравляем вас с таким красивым юбилеем. Но у нас есть еще одна юбилея. Привет из Могилева. Сегодня отмечает свой юбилей наша дорогая Крицкая Мария Петровна из городского поселка Добрино. Желаем тебе крепкого здоровья, праздничного настроения, всех земных благ и, главное, не унывать и в свои 90 просто жить. Ну, а я, Мария Петровна, добавила бы жить, наслаждаться этой жизнью и радоваться. Принимайте музыкальный подарок от радио «Рокс», дорогие юбилярши.

0: Оказывается, наша страничка романтическая еще не перевернута. Сегодня в семье Луцаевых Елены Александровны и Виктора Яковлевича из Быховского района годовщина свадьбы. 42 года, как они вместе. Много в жизни пришлось пережить трудностей, но они не сломали их, а только закалили. Это хорошие, работящие, хозяйственные люди. Они вырастили и воспитали двоих детей и помогают растить троих внуков. Они уже на заслуженном отдыхе, но какой отдых в сельской местности? Имеют участок и трудятся, как пчелки. Мы хотим пожелать им еще много-много лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радости, веселья. Обязательно отметить золотую свадьбу в здравии. Поздравляем! Сестра Жанна с мужем Николаем и сестра Татьяна.
1: Наши песни.

0: Валентина Лосовская.
1: Дорогой Рокс, сегодня хочется поздравить свою дорогую куму Наталью Николаевну Федорович из городского поселка Плещеницы с ее красивым юбилеем. Желаю тебе долгих лет здоровой, красивой и счастливой жизни. Хочется, чтобы ты была самая счастливая на свете, потому что ты прекрасный, дорогой и любимый мой человек. И я желаю тебе жить в мире счастья, здоровья, согласии аж до самого столетия. С поздравлением, твоя кума Галка Жук. Наталья Николаевна, мы тоже вас поздравляем с красивым юбилеем. Пусть у вас в жизни все получается и вас окружают вот такие замечательные люди, как ваша кума Галка. Добрый вечер, любимая Радио Рокс. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Ирину Яськину из Минска. Самого лучшего человечка, маму, подругу. Знай, ты самая яркая звездочка, и мы тебя очень-очень любим. Сияй и знай, что мечты сбываются. Твои друзья, дети, мы рядом. Ура! С твоим днем! Ну, я могу сказать, что Радио Рокс присоединяется к поздравлениям. Еще хотим сказать, что Ирина Яськина – замечательный бухгалтер одной из замечательной компании. И от имени всех коллег поздравления и красивая песня.

Дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего любимого правнука Семена. Он у меня замечательный, отлично учится, прекрасно танцует и поет. Мой дорогой, я люблю тебя сильно-сильно, просто неизвестно как. Пусть все у тебя получается с днем рождения от Исхаковой Ливы Игоревны.

Вспоминать только лучшие, светлые и радостные моменты. Смотри в свой завтрашний день с добром, благодарностью и улыбкой. Пусть все грядущие дни и годы будут спокойными и безоблачными. Желаем здоровья, сил и бодрости. Радио Рокс, сегодня день рождения у Давидюка Леонида Владимировича из Минска. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи и чтобы был самым счастливым от племянника Андрея и его семьи. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. Всем любви и до новых встреч в эфире.

0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей самых земных,

За окошком время позднее, фонари давно зажглись. Вдруг как будто с неба звездного

тебя страдал бессонницей, а теперь так сладок сон. Только ветер беспокоится и свистит со всех сторон.

0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.
1: Добрый вечер.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: ведь это встреча.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine.
4: В Беларуси 10 вечера.

В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве завтра до 16 тепла, в Витебске до 15.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: В ближайшие сутки в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно, в остальных городах вещания Радио Рокс. Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 21, в Гродно 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве завтра до 16, тепла в Витебске до 15.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: живешь.
1: То ли работаешь, то ли живешь.
2: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Хочу тебя...

встречаться в парке неслучайным взглядом. Хочу к тебе на чай, на разговор, на 5 минут, на фильм, на сигарету, на осень, зиму, на весну и лето. И это все.

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Если

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

моя милая, не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

0: нам не счесть.
1: От души и для души.

Я в эту жизнь шагнул совсем еще юнцом, не понимая, где рассвет, а где закат. Как будто выпал из гнезда неоперившимся птенцом и ломанулся против ветра наугад. Мне так хотелось все увидеть и понять. Душа распахнута, как выбитая дверь. Тогда я верил, что судьбе меня уж точно не догнать еще.

0: ломиться против ветра наугад.
1: Лучшие песни о главном. Рокс.
2: Как долго я искал ключи от счастья и находил, как мне казалось, часто. Все удавалось в начатых делах.

Настанет миг, и я свечой сгораю, коснусь своей душой ключа от рая.

0: Теперь я знаю, где мои ключи.
1: Радио Rock.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

и селиться не хочу нигде. Если рядом нет тебя со мной, не твердишь ты все, дела, дела. Но кто ищет встречи

сім'ї украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

обнять. От души и для души. Рокс.

А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир. Как узнавали маму мы по голосу.

0: Радио Рокс.
1: Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет. Осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Я уходил из прошлых дней, оставив на снегу свой след. Туда, где нет любви твоей, где утром не спешит рассвет. И в одиночестве пустом я ждал, что ты ко мне придешь, но снова за моим окном.

уходил из прошлых лет, сказав последнее прости. Туда, где солнца в небе нет, где душу болью не спасти. И у случайных очагов я сердце часто согревал. Напрасно я искал любовь порой среди

0: Но сердце не умеет лгать, когда живет одной тобой.
1: Эх, заслушаться.

словно я какой-то браконьер. Ах, рыбка, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью золотою рыбкой, а утром рядышком селедкой и васи. Мы спать ложимся ночью золотой.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –